0: Вань, о чем ты думаешь? Мань, о чем и ты? Да чего ж скабрёзные у тебя мечты? Ну, это практически перевод вот этой песни от Сиси Кетч, друзья, на ретро-ФМ. Я иногда думаю, в чем разница между такого рода англоязычными песнями о любви, о развлечениях и нашими частушками. Частушки смешнее наши. 3:17. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Скоро Рикардо Фолли, Бонни М и Александр Иванов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

вот здесь тоже незатейливо, но очень эмоционально, драйвово и жизнерадостно. Корона на Ретро FM в 3 часа и 41 минуту. Дальше, друзья, Bad Boys Blue, Манго Джерри, совершенно несравненный по энергетике музыкант, и Павел Смеян с песней из фильма «Мэри Поппинс». До свидания.

0: 56. В столице утренний экспресс отправляется. Поехали.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе обойдется уже без заметных осадков. Продолжит дуть умеренный западный ветер. Давление чуть подрастет, но останется ниже нормы. Из-за облаков нередко начнет выглядывать солнце и немного прогревать воздух. Сегодня днем в Петербурге будет не больше 14-16 градусов тепла.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Москве уже 4 часа. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Время отправления утреннего экспресса. Поехали.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Ну, еще не рассвет, конечно, но очень к этому близко, друзья. В Москве 4 часа и 6 минут. Это «Утренний экспресс» начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев. Говорю вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки, бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы, смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы, сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы, глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь. Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, не подписывайте документы без проверки. Стрельцы, соблюдайте баланс, сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги, спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

И я вот совсем не напрасно, друзья, расскажу вам, чем мы займемся в пути следования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ожидает вдумчивое пролистывание ежедневника. И, конечно же, начиная со следующего часа, начнем делиться друг с другом позитивом, рассказывать о том, что хорошего в нашей жизни происходит или же произошло уже, и автору самого позитивного сообщения в подарок отправится тостер. Поехали!

0: если есть время, настроение и желание поразмышлять о превратностях личной жизни, то наверняка, друзья, наверняка, я уверен, есть и время, и силы, и желание послушать ежедневник на Ретро FM. 4:30 в столице уже.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Ну, поехали. День рождения сегодня, то есть 5 мая, отмечает актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров. За свою кинокарьеру он сыграл более 300 различных ролей, значительная часть которых — это роли второго плана, но все они яркие и запоминающиеся. Актер создал множество психологически сложных и удивительно достоверных характеров. Андрей Рублев, «Зеркало», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Маленькая Вера» — это лишь маленький список фильмов, где блистает Юрий Назаров. В этот день, в 1912 году, вышел первый номер газеты «Правда». Она стала главной газетой в нашей стране и являлась официальным основным печатным средством массовой информации. Основателем ее был Владимир Ленин. В первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а дата – 5 мая до 1991 года являлась праздничной. Отмечался в этот день День печати, который ныне празднуется 13 января. 5 мая в 1912 же году в шведской столице Стокгольме открылись пятые летние Олимпийские игры. Впервые в истории Олимпиады на игры прибыли команды со всех пяти континентов. Дебютировали спортсмены из Египта, Люксембурга, Португалии, Сербии и Японии. И эта Олимпиада стала последней, где спортсменам вручали медали высшего достоинства из чистого золота. Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России в 2002 году. Датой для учреждения послужило важное историческое событие. 5 мая в 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Длительное время учебный центр оставался единственным в мире. Сегодня же наследником Кронштадтской водолазной школы является Военно-морской инженерный институт. Всех причастных к сегодняшнему празднику мы поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

А ведь мы чисто теоретически допускаем такую возможность, что кое-кто дотанцевал и до утра. Вовсе не обязательно буги. На свете масса других танцев, которые могут увлечь настолько, что и не замечаешь, как ночь пролетела. Дуэт Баккара на Ретро FM, 4 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, Сиси Кетч, ансамбль «Здравствуй, песня» и Ace of Base.

0: Но и для того, чтобы не просто пожелать всем доброго утра, но и, так сказать, замотивировать и подбодрить каждого, кто слушает сейчас Retro FM, вот эта прекрасная песня от Сиси Кейдж с пожеланием успеха. 4 часа и 55 минут столица.
1: Утренний экспресс на Retro FM. Погода на Retro FM.
2: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе обойдется уже без заметных осадков. Продолжит дуть умеренный западный ветер. Давление чуть подрастет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: И в который раз уже 100 тысяч миллионный проникаемся глубиной глубин этой трагической истории. Я про неизвестно чьего сына Билли Джин. Майкл Джексон на Ретро-ФМ, 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра, друзья. Это «Утренний экспресс» продолжает мчаться. Давайте узнаем, что интересно нам звезды наши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением. Раки. Бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы. Смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Вот это точно. Девы. Сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы, соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги, спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, вот мы с вами и добрались до отметки позитивной, то есть начинаем делиться позитивом, планами позитивными, достижениями или просто событиями, которые имеют место в нашей жизни. Не стесняйтесь, не жадничайте, если в вашей жизни происходит что-то хорошее, обязательно напишите нам. Как это делать? Прямо сейчас присылайте сообщение в наш канал в Максе, ну или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале смс-ок писать RetroFM, ну и, разумеется, подписывайтесь, друзья, называйте свои имена. Также желательно назвать фамилию, город и телефон. Это для того, чтобы знать, куда отправлять тостер. Автору самого позитивного сообщения будет вручен подарок от RetroFM. Тостер – незаменимая штука для тех, кто любит хорошо завтракать. Или обедать, или ужинать, или просто перекусывать. Думаю, с этим разобрались, так что давайте, присылайте все самое позитивное, что может быть. Жду.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: так живешь, не обращаешь внимания на девушку, а ее увозят, причем из-под носа, что называется. А ты только-только подумал посмотреть в ее сторону. Группа Смоки на Ретро FM. 5 часов и 30 минут. А мы давайте, друзья, полистаем ежедневник. Утешимся, так сказать.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня у нас 5 мая, год 2026. Вторник на календаре. И ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник, День шифровальщика, отмечает Криптографическая служба России. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1921 году, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба. Принципы и основы ее работы, формы и методы, приемы и способы вырабатывались несколькими поколениями советских и российских криптографов. Особенно эта служба проявила себя во время Великой Отечественной войны, когда для оперативности принятия решений нагрузка на каналы связи порой достигала 1500 телеграмм в сутки. Всех сотрудников Криптографической службы России поздравляем с праздником. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров, писатель-сатирик, сценарист, артист эстрады Леон Измайлов, английская певица, автор песен Адель, российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, британский поп-певец, музыкант, автор песен Крейг Дэвид, российская поп-певица, актриса и телеведущая Ирина Салтыкова. 5 мая свой профессиональный праздник отмечают люди благодаря заботливым рукам, которых большинство из нас появилось на свет уже более 2 десятилетий подряд. Эта дата считается Международным днем акушера. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. По народному календарю наши предки следили за погодой. Если в этот день тепло, такая же погода сохранится до конца весны. В ночь заморозки, до осени ждали еще 40 морозных ночей. Много росы с утра к теплому дню. Полная луна предвещала дожди. А из примет верили, если в этот день найти дома или на улице деньги, это сулило большую прибыль. Именины сегодня отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим и Федор.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, ну что, начинает поступать ваше сообщение в нашу рубрику «Позитив». Разные они, и прям совсем-совсем хорошие, и такие, что заставляют подумать. Светлана из Таганрога передает привет сестре Татьяне, которая живет сейчас в Туле. «Сестренка, давай уже мириться», пишет Света. Татьяна, действительно, давайте уже миритесь, ведь близкие люди, они потому и близкие. Валентина Федоровна из Оренбурга пишет, что день ее сегодня обещает быть весьма-весьма насыщенным. Приехала на дачу, много работы после зимы, надо все успеть к приезду внуков. Так приедут внуки, запрягайте их и пусть отрабатывают пребывание свое. Вячеслав из Выборга не спит, потому что готовится выступить сегодня в роли экскурсовода по любимому городу для любимой, которая приехала сюда впервые и совсем не знает города. Ну, видимо, в отличие от Вячеслава, который успел изучить. Ой, Выборг – прекрасный город, он мне очень понравился. Я был в нем пару раз всего и еще бы съездил с удовольствием. Говорят, он изменился в лучшую сторону, стал красивее. Друзья, доброго утра всем. Присылайте ваши сообщения. Рубрика «Позитив». И не забывайте автору самого позитивного сообщения сегодня, ну, собственно говоря, как и всегда, достанется тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну вот, кстати говоря, солнышко уже вылезло из-за тучи, предъявляет свои права на то, что утро обязано быть добрым, и музыка, звучащая на ретро-ФМ, это всячески подтверждает. Группа Queen на ретро-ФМ в 5.56.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.
1: Погода на ретро-ФМ.
3: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе обойдется уже без заметных осадков. Продолжит дуть умеренный западный ветер. Давление чуть подрастет, но остается.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра уже в Москве, друзья. Вставать пора, ну, если кому пора. Кто еще нет, не пора, отдыхайте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Летели мы на утреннем экспрессе, друзья, и продолжаем лететь, потому что скорость только набираем, и все то, что сопутствует нам, только поднимает настроение. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны. Запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы. Пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы. Отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением. Раки. Бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы. Смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы. Сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Да, действительно, хорошие новости поступают, вот пишет Мария из Ульяновска. А у нас приготовление к свадьбе. Скоро. У нас такая классная пара, Роберт и Даша. Ну, я не знаю, стоит ли со свадьбой поздравлять заранее, но счастья и здоровья молодым. Кристина из Новосибирска сообщает по большому секрету всему свету, что скоро собирается сдавать на права. По этому поводу очень переживает, волнуется и просит, чтобы все, кто слушает Ретро-ФМ, ну и ведущий Утреннего Экспресс в частности, пожелали ей удачи. Кристина, ни пуха, ни пера, у вас все получится. Таисия из подмосковного Егорьевска говорит, что самым позитивным для нее уже последние 3 года стало каждое раннее утро, когда малыш еще спит, а мама может спокойно поваляться в постели, не бегая по квартире, как заведенный веник. Таисия, ну, это время пройдет достаточно быстро и принесет с собой новые поводы для позитива в обязательном порядке.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяца. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: и действительно кому какое дело. Поэтому осторожнее как-то надо выбирать слова, когда общаешься с незнакомыми людьми. 6.30 вполне себе нейтральная фраза. А еще, друзья, предложу ознакомиться с ежедневником. Тоже ведь никого не заденет, правда?
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 5 мая, год 2026, на календаре вторник, день рождения. Сегодня отмечает писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий Леон Измайлов. Благодаря таланту и на редкость интеллигентному юмору он прославил не только себя, но и коллег. Его монологи исполняли и исполняют такие артисты, как Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. Уникальные шутки Измайлова ушли в народ в качестве анекдотов, баек и афоризмов, а его рассказы для детей и юношества становились сценариями в киножурнале «Ералаш». 5 мая 1877 года родился русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Седов. В знак признания заслуг Седова перед отечественной наукой его именем названы два залива и пик на Новой Земле, ледник и мыс на земле Франца Иосифа, остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде и ледокольный пароход Георгий Седов. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Кутюрье Коко Шанель не любила цветочных запахов, которыми обильно душились дамы в начале 20 века. На отдыхе в Каннах она познакомилась с опытным парфюмером, эмигрантом из России Эрнестом Бо, который помог ей составить знаменитый аромат. Откуда взялось это название? По легенде, мадам Шанель из 10 парфюмерных пробирок, представленных Эрнестом, выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. Шанель стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. Ну а еще сегодня отмечается День водолаза в России, День шифровальщика, Всемирный день общения, Хокку-день, Международный день принцесс и День большого сэндвича.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну, завершающая на сегодня рубрика «Позитив», вернее, часть этой рубрики, в результате которой мы узнаем, кому же отправится тостер. Так, Сергей и Елена из Владимирской области говорят огромное спасибо своим друзьям, семье Табунщиковых за гостеприимство и искреннюю радость, с которой те принимали их у себя. Это был отличный отпуск, за нами должок, пишут Сергей и Елена. Павел из Керчи делится радостью. Вчера у него родился внук, уже третий по счету. Каждый из сыновей порадовал, пишет Павел. Павел, мои поздравления, я так понимаю, с деревьями и с домами там все нормально. Бухгалтерия ведется, да? Арифметика сходится. Так, Катерина из Ижевска с самого утра планирует драить квартиру к приезду мамы. Специально, говорит, взяла отпуск, чтобы удивить ее чистотой и уютом. Но у каждого, конечно, свои представления о позитиве. Кать, давайте я вам в качестве утешительного приза подарю сегодня тостер. Хорошо? Я думаю, никто не будет возражать. Я думаю, что люди войдут в положение. Все-таки человек с самого утра занялся уборкой. Это же надо заставить себя поднять в такую рань и делать это. Катерина, мои вам поздравления. Трам-парабам-парабам-пам-пам. Тостер ваш. Друзья, всем остальным доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: И что, друзья, по итогу можно и нужно сказать. Ночь свое уже отыграла, на смену ночь пришло утро, светлое, бодрое и, несомненно, доброе, потому что встречать его вы начали с утренним экспрессом, а продолжите с первой сменой. Саша и Рита уже готовы к встрече с вами. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
4: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе обойдется уже без заметных осадков. Продолжит дуть умеренный западный ветер. Давление чуть подрастет, но останется ниже нормы. Из-за облаков нередко начнет выглядывать солнце и немного прогревать воздух. Сегодня днем в Петербурге будет не больше 14-16 градусов тепла.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: уже 7. Доброго утра. Первые смены. Солнце вернулось. Весна гуляет. Ну, разве это не класс? И, конечно, как всегда, в 7.00 к нам возвращается Вадим Ривман с новостями.
1: Обязательно с ними привет, доброе утро. Итак, силы ПВО уничтожили беспилотник, который летел в Москву. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. После полуночи городначальник информировал о двух сбитых беспилотниках, а в течение понедельника о 14 уничтоженных дронах. Между тем, за минувшую ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. И добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности полетов. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования Победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 0 часов 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Не менее двух человек пострадали во время происшествия со стрельбой недалеко от Белого дома. Несовершеннолетний случайный прохожий получил ранение. Ранее сотрудники секретной службы США заметили огнестрельное оружие у прохожего на центральном бульваре Вашингтона, примерно в 5 минутах ходьбы от резиденции президента.

президента США. Подозреваемый попытался скрыться и начал стрелять в сторону сотрудников спецслужбы. Те ответили ответным огнем. Подозреваемый госпитализирован с ранениями, другие подробности пока не приводятся. Правительство России внесло изменения в правила проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с 1 марта будущего года. Изменятся сроки для сдачи практического экзамена. Он должен быть сдан не позже, чем через 60 дней после дня сдачи теории. Ранее на это давалось полгода. Также по обновленным правилам, если кандидат не смог сдать вождение за 6 месяцев, ему будет назначена повторная сдача теории. Она должна состояться в течение месяца с момента окончания 6-месячного срока. Ну и последняя врач назвала напитки, полезные для офисных работников. Елена Павлова отметила в интервью журналистам, что следует выбирать напитки, дающие умеренный тонус и не вызывающие привыкания. Лучшим вариантом для утоления жажды является простая вода. Бодрость дают зеленый чай или черный чай. Также рекомендуются напитки без кофеина, например, травяные чаи. От сладкой газировки эксперт посоветовала офисным работникам отказаться. И еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: Добрейшего солнечного майского утра всем, кто уже проснулся. Это первая смена. Саша, Рита на месте.
1: Доброе утро.
0: Да, чем займемся, Маргарита?
1: Ну, у нас много чего будет. У нас и нейрохит, и фейк-контроль, и обратный отчет, и служебная тайна.
0: Ну, почему ты так говоришь, как будто, я не знаю, это какое-то что-то повседневное такое. К нам возвращается служебная тайна!
1: Аплодисменты!
0: Ну, и такие неожиданные повороты, да, в любимых играх будут происходить сегодня в первой смене. Да, также мы сегодня поднимем одну необычную, но очень интересную творческую тему. Это будет через несколько минут. Но начать хочется с какой-то классики, с чего-то качающего, с чего-то пробивного. А пусть это будет Рокстар.

0: настроение. Итак, гороскоп на 5 мая, на вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
1: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
0: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
1: Близнецы, отдайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям.
0: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
1: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
0: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
1: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопить.
0: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
1: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
0: Козероги, спокойно и неторопливо завершите. Решение сложных задач принесет надежный результат.
1: Водолеи, даже давние разногласия дружбы можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
0: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
1: А еще главное – проснуться в классном настроении в этот вторник.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 12 на часах. Ну что, как вам май? Как вам весна? Как вам настроение? Не находите ли вы его замечательным, Маргарит?
1: А не находите ли вы замечательным новость о том, что...
0: Я ждал чуть другой. А не находите ли вы замечательным немного помолчи?
1: А, знаете, так,
0: вообще-то
1: есть.
0: Я говорю. Да, пожалуйста, Маргарит,
1: потому
0: рассказывай.
1: Что... подчиняется и модели.
0: Да ладно.
1: Вот, возможно, скоро, знаешь, и с тобой тоже будет сидеть ИИшка и говорит: Александр,
0: да?
1: Судя по вашему, сегодня вы, ну и вот это все. Короче, рассказываю.
0: Да, давай, подумай.
1: Стартаперы открыли заведение, полностью управляемое ИИ-менеджером по имени Мон. То есть, смотри.
0: Барумоны.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Кофейня. Вот 7:13. Ты захочешь выпить кофе, а там никого нет. Мало того, для того, чтобы ты выпил свой вот этот маленький, вкусный, бодрящий кофеек, Мона, значит, во-первых, отвечает за найм. То есть все, кто работает в этой кофейне, были наняты Моной. Меню сформировала тоже она. Поставщиков выбрала она. Запасы и так далее. Вообще все сделала ИИшка. Ну, а людям просто вот: здравствуйте, заходите. У нас все товары свежие.
0: А навыками настоящего бариста и, опять же, как
1: пока
0: бармена.
1: Пока что она только
0: Мона
1: командует.
0: Да? Только менеджер по рубинцам.
1: Но представь, вообще все, что есть в этой кафе.
0: Да.
1: Вот, все зерна.
0: Да-да-да.
1: Ну, вот эту вот штучку, кофеварку, на чем все это варится. Все выбирала Мона.
0: Пироженки тоже она проверяет, и их свежесть тоже, да?
1: Да, вообще
0: вот
1: все.
0: И до.
1: Ну, короче, в общем, они сказали, лучше заранее подготовиться. Непонятно к чему, к восстанию машин, очевидно. То, что Мона сможет вести переговоры, если что.
0: Я так и думал, что у них будут кофейные патроны.
1: Я за своих стою, это моя улица.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Мы обещали вам, что сегодня будет тема необычная. А получайте. Сегодня Хоку день. И это не потому, что мы его просто взяли и так объявили. Это наше волеизъявление. Это нам говорит календарь. Подсказывает, напоминает.
2: Я даже уже придумала. Да. Сегодня... Нет, Хоку день. Не мы придумали это, конечно. Доставайте ручки.
1: Прекрасно.
2: Ты же правильно учил?
1: Да.
2: Короткая, длинная, короткая.
1: Вот это, да, самое главное правило, я думаю, которое сегодня мы будем употреблять, приветствовать и которому будем следовать. Вообще
2: вы
1: традиционно говорят...
2: Да мы хоку, товарищ начальник.
1: Что вас до хоку довело, да? 17 слогов, да, 5 в первой строчке, 7 во второй и 5 снова в третьей. Обычно описывают здесь и сейчас, вот никакой сложной рифмы или метафор, просто классик. Вот что вижу, что вокруг меня, это вот про искусство созерцания. Там, не знаю, кудрявый пришел, кофе свежего выпил, жди сюрпризов.
2: Угу. Ну, то есть, короче,
1: что угодно,
2: короткая,
1: про кого угодно.
2: Подлиннее и опять
1: далее.
2: Короткая.
1: Вернулось солнце, ламбада будет нас во вторник. Достань бокалы.
2: Прекрасно.
1: Настроение, да?
2: Да.
1: Что угодно. Я думаю, что сегодня мы вот такое творческое задание, если можно, дадим людям. Вот опишите свой день.
2: Вот смотри, у меня, смотрю.
1: Что-то коротко, чуть длиннее коротко.
2: Клавиатура пыльная. Кудрявый вроде недавно здесь все вытирал. Придется еще раз.
1: Ну, конечно, с длиной ты переборщила, а смысл отличный, Маргарита.
2: А почему вторую же? Можно длинную?
1: Ну, это не значит, что там должно быть 27. Ну, 5-7-5 примерно.
2: Мой хоку, мои правила.
1: Тогда третью засунь туда. Почему в двух? В общем, ребята, конечно,
2: сегодня... А третья
1: сегодня...
2: была, придется еще раз.
1: Вот, хорошо.
2: Я же говорю,
1: теперь
2: убирался, все грязное, придется еще раз. Это я с ним, на самом деле, разговариваю.
1: Самое главное, давайте расслабимся и позволим творчеству войти в наше утро. В трех строках, пожалуйста, расскажите, вот что представляет из себя ваш день? Может быть, что вас окружает или кто вас окружает? Будем ждать это в наших социальных сетях. Можно нам и в Макс писать, и ВКонтакте. Я думаю, через полчасика зачитаем первые творение, а кто знает, может быть, самого творческого, интересного, креативного. Мы даже сегодня наградим специальным призом.
2: Кто знает, наградим, может быть, сюрпризом. Посмотрим.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

0: 7.29. Если вы не всыпаетесь во время, не знаю, будних дней, например, ничего страшного, не надо расстраиваться. Возможно, вы будущий чемпион, ну, как минимум, призер чемпионата по дневному сну.
1: О, это я.
0: Да-да-да, есть места, есть страны, в которых к этому относятся очень серьезно. Например, Южная Корея. Угу. Вот в Сеуле там мероприятие, знаешь, сколько людей? А я не скажу тебе точно, сколько собрало. Очень много.
1: Тысяча.
0: Больше. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Мне нравится требование. Да.
1: В общем, все связанные между собой.
0: Да, не просто следили, чтобы они спали, но и сердечный ритм еще измеряли. Вот чем стабильнее показатели, тем глубже и спокойнее считался сон. Ну, победил, короче говоря, мужчина там за 80, да, вот такой на опыте там был. Но ноздря, вот буквально там, я не знаю, в полушаге от него финишировал 37-летний классический офисный сотрудник, которому удается поспать всего 3 часа в сутки.
1: Господи.
0: Понимаешь?
1: Слушай, а костюмы...
0: Это потенциал, ну, типа... недосып, это ваша сила.
1: Да, Человек-паук или прям костюм?
0: Вообще любой костюм. Я думаю, что вопрос, в чем удобно. Если тебе удобно в Бэтмене, пожалуйста. Если женщине-кошке, пожалуйста, и мужчины будут довольны. Решай сама.
1: Все, я пошла решать.
0: 7.30. На секунду станем серьезными. Вадим Ривман с нами.
2: Да, расскажу. Привет, доброе утро. О новостях. Это крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Петербурге с 5 по 9 мая, то есть с сегодняшнего дня. Ограничения могут затронуть и Московскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов. Операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. При этом обычные звонки должны работать без изменений. В эти минуты в Тыву экстренно стягивают силы для борьбы с лесными пожарами. В республику направлены больше полусотни специалистов авиалесоохраны. Огонь угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Действует полный запрет на посещение лесов. В 3 лесничествах зафиксировано несколько крупных очагов. Полыхают больше 1000 гектаров леса. Самая сложная обстановка с пожарами сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, а всего по стране особый противопожарный режим действует почти в 40 регионах. Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов. Они держали в руке оружие, флаги и штандарты. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск вооруженных сил. Генеральная репетиция 7 мая. В этом году, добавлю, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 39% россиян не видят рисков в проектах с обещанием сверхдохода. А четверть готова вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя из нее выйти. По словам Аксакова, финансовая грамотность должна стать обязательным уроком. Это поможет людям лучше понимать риски и защищать свои деньги. Поп-певица Бритни Спирс снова в центре скандала. Она признала вину по делу о пьяном вождении и избежала тюрьмы. Как пишет Вашингтон-Пост, певица пошла на сделку со следствием, обвинения смягчили. В итоге один день под стражей, который она уже отбыла при задержании, год условного срока, обязательные курсы и штраф. Ранее певицу задержали за опасную езду по трассе в Калифорнии. Еще назову курсы валют. Доллар 75.44, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Чем мы еще сегодня не занимались? Да чем мы только не занимались. Даже хок уже придумали.
2: Да, а вот петь не пели.
1: Этого, да, не было.
2: Друзья, у нас нейрохит впереди. Наша любимая игрушка. Мы там и поем, и беспроводные наушники дарим. Вот еще и годовую подписку на популярный музыкальный сервис.
1: Нельзя выбирать любимые игры среди игр. Как будто вот ты любимую дочь назвала, а служебная тайна такая сидит в стороночке и внимание
2: ей не
1: уделяет.
2: Она не слышит, она же только в следующем...
1: Она просыпается после 10.
2: 8-495-232-4-88-3, код Москвы 495, и никому не говорите, звоните.

0: Итак, Екатерина из Москвы сегодня даст, я надеюсь, достойный бой искусственному интеллекту. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, хочется сказать, Екатерин, ну, раз вы из Москвы, ну, классно же, да? Все, сейчас вот за окном смотришь и такой, ну, вот это вау, конечно, утро.
1: Да, согласна. После продолжительного холода очень приятно смотреть
0: в окно, просыпаться. Да, не переживайте, после обеда опять дождь хлынет.
2: Нет,
0: все хорошо.
2: После обеда нет, но к выходным там что-то должно чуть понизиться, а потом опять повысится.
0: Вот прям хоть поспорь. Вчера тоже весь день солнце передавали, потом хоба и тучки набежали.
2: Но зато все тепло было.
0: Да, было классно, согласен.
2: Все, поспорили,
0: все, москвичи,
2: немножечко.
0: Не плакать, москвичи не ныть. Собрались и давайте победим. Давайте сегодня угадаем песню. О, да там невозможно не угадать по тексту. Ну, мы ее наизусть все знаем, Екатерина. Понимаете, причем в нескольких поколениях. Хит, вот среди хитов, проверенных временем, это трижды проверенный временем, понимаете?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте.
2: Слушаем.
0: Первая подсказка.
2: Слова.
0: Бьемся за беспроводные наушники. Поехали.

0: Ну так, на стиле.
1: Так, да.
0: Телефон... Телефонный Е, наверное, имел в виду человек, рожденный после 91-го. Так? Екатерина?
2: Мои номера, телефонные номера, да, разбросанные по городам.
1: Дальше.
2: Так, что-то очень знакомое.
1: Очень знакомое.
0: Ну, как бы да, да. Понимаете, там и про 91-й не просто так заговорили, да, вот. Может, оно время имеет значение. Может, обстоятельства какие-то изменились. Есть мысли, Екатерина? Либо исполнитель, либо о чем там поют.
2: Ну... А можно подсказку?
1: Ну, можно, но это мы вот уже переходим с
0: вас,
1: вами.
0: Где вы живете, да? Вот у вас, не знаю, ну точный адрес вы не сказали, да, ну, Москва, да. Ну, вот здесь в песне другой адрес вообще как бы употреблялся. Тоже достаточно четкий, такой согревающий, немного ностальгический. 3 секунды на размышление, Екатерина.
1: Ну, почти.
0: Вот ты знаешь, как бы и ничего плохого не скажешь.
2: Ленинград.
1: Ну... Это уже ближе, но давайте вторую подсказку.
0: Вы вызываете Ривмана, я не знаю, Питер, там все, сейчас Вадим придет. Да. Ну ладно, давайте вторую подсказку, которая, ну, после которой будет непростительно не угадать. Пожалуйста.

0: Даже понятную песню можно исполнить в современном стиле так, что слова все равно будут непонятны. Ну что, Екатерина, кто поет?
1: Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз.
0: Прекрасно.
2: Ну, Ленинград фактически. Мой адрес
0: Советский Союз. Что ж, Катерина, все-таки победа, все-таки, да, Советский Союз разгадали, и значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис ваша.
1: Спасибо.
2: Вы молодец. Наслаждайтесь победой, наслаждайтесь прекрасными московскими денечками, да и днем в целом.
0: Оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами оригинал от великолепных Самоцветов.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Коку день, и вот полетели первые сообщения, первые сочинения на тему. Так, записалась на фитнес, но колбаса не отпускает, худеть позже буду.
2: Так.
1: Хорошо.
2: Далее, утро, нет, давай вот это, с инженером мы перепутали КБ, пьянствуем уж.
1: Прогноз стабилен, дождь ожидается, хочется в круиз.
2: Угу.
1: Проверенный хит звучит на ретро-ФМ с утра. А кто против-то?
2: Вот и платежка в строчке, где имя мое, крупная сумма и грустный самолет.
1: Жизненно. Тепло вернулось, мороженое купил, друг не понял.
2: Дальше. Проснулся, радио включил, в нем солнце ярко-рыжее глаголит истину. Хороший будет день.
1: Что ж, ждем новых поступлений. Ребят, через несколько минут обязательно вернемся. Пишите в соцсетях. Сегодня Хоку день. Добавим творчество в это и без того солнечное утро.
0: Между тем, на ретро-ФМ. Погода на ретро-ФМ.
3: Теперь о погоде в Петербурге. Сегодня в нашем городе обойдется уже без заметных осадков. Продолжит дуть умеренный западный ветер. Давление чуть подрастет, но останется ниже нормы. Из-за облаков нередко начнет выглядывать солнце и немного прогревать воздух. Сегодня днем в Петербурге будет не больше 14-16 градусов тепла.
4: Реклама.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
9: 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 325-94-94.

0: минуты еще теплее и солнечнее стало. Первая смена. Контролируем ситуацию. 8.00 в столице. А еще внимательно следим за происходящим. Новости от Вадима Рибмана.
1: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут, как уточнял губернатор. В регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета. В ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена. Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Он сообщил, что Киев поддержит прекращение огня с 0 часов 6 мая. При этом, по словам президента Украины, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Ранее Минобороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. В частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других, что позволяет ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это данные Федеральной

0: налоговой службы. Напомню, специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в нашей стране в порядке эксперимента. До конца 2028 года самозанятые с доходом до 2 400 000 рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новые явления высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или же отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. И еще назову курс валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
2: 3:09 в Москве. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Чем мы сегодня занимаемся? Для тех, кто только проснулся сегодня, Хоку, день в трех строках. Расскажите о том, на что похож этот
3: проснулся
2: день у вас.
3: Сегодня, Хоку, день на ретро. Давай, включайся.
2: Ну давай, Юритмикс. Для тебя.
1: Первая смена на Ретро FM.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 5 мая. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Умовное, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, надо давать предпочтение активному сотрудничеству и диалог с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс. Сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойное и неторопливое завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолей, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: И рыбы. Широта мышлений, позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: 8:08, ребят, ну наконец-таки давайте загадаем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.14 на часах. Доброе утро, Саша, Рита здесь.
2: Доброе утро.
1: Не находишь, что ты сегодня как-то слишком молчалива?
2: А что такое? Ты заметил?
1: Это может тебе пригодиться, потому что фраза «Вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде», которую мы помним еще из кино, она на самом деле приобретает, я не знаю, новые краски, потому что теперь, возможно, арест за болтливость.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот я и говорю, молчи, девочка, молчи. Пассажирку рейс авиакомпании, не буду называть какой, но не наш, сняли с самолета и арестовали прямо перед вылетом из Флориды. Ну, знаешь, да?
2: Флорида. Yeah, Флорида была на концерте.
1: Причиной стал ее отказ прекратить телефонный разговор. Она была настолько увлечена беседой, что совершенно игнорировала все просьбы бортпроводников и сорвала полет. Подвела 200 пассажиров. Теперь не только в библиотеках эта угроза нас сопровождает, но и, возможно, на перелетах.
2: Нет,
1: да,
2: ну смотри, я, во-первых, максимально понимаю бортпроводницу. Вот люди, которые... Вот есть среди нас те самые, которые, например, в метро слушают без наушников, там, кино смотрят, рекламу, музыку. Это что за бумбокс такой 26-го года на плече?
1: Ну, это же, да, общественный просмотр рилсов, да, знаменитый. Вот когда один смотрит, и все остальные
2: все должны
1: соучаствуют.
2: Конечно. Дальше. Есть предположение, надо узнать, у меня мать, так сказать, дома спит, или она там где-то во Флориде, собственно.
1: Безусловно,
2: потому что
1: поспорить.
2: Это может быть она. Вот, я в детстве тоже помню, говорила, не помню о чем, но вот с подружками, знаешь, по 17 часов. О чем? Сейчас, если мне кто-то позвонит, я такая, подождите, сначала надо написать вообще сообщение. А вот...
1: Да ты просто голосовой на 5 минут запишешь,
2: это
1: и все,
2: да,
1: я тебе знаю.
2: Но там на двойку можно поставить.
1: Да, но за голосовые пока не сажали.
2: Не сажают, это хорошо, мы с подружкой будем очень рады, а то мы первые пойдем под статью.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: еще один щука. Сахарок вам расскажем. Напомним, особенно если вы не очень внимательно следили за розыгрышами последних трех недель.
1: О, это такой сахар, который даже не нужно в ПП переводить. Потому что, нет, ПП это
0: лучше любого
1: рафинада. Потрясающе, только если так это все перевести.
0: Пусть плывет ПП. Вот что у нас имеется в виду, потому что Астория Гранде, наш давний друг, предложил нам. А может быть... Махнем в Грецию.
1: Написал «Привет, спишь?» Махнем,
0: да,
1: в Грецию.
0: Но ради такого предложения можно и в 3 часа проснуться.
1: Конечно.
0: Поэтому,
1: же.
0: Да, мы прощаемся за эти ночные сообщения. И с удовольствием идем по морям в июле с 18 по 28. Круиз «Ретро FM» на Астория Гранде. Да еще с нами 15 счастливчиков, которые выиграли путевки. Они же еще с собой по человеку возьмут.
1: Плюс один. И поэтому вот это сообщение переслали. Знаете, у нас есть 15 счастливчиков. Они уже своим плюс один. А мы дальше, значит, по списку. Группе «Вирус» отправили сообщение.
0: Группе «Плазма».
1: Группе «Лицей».
0: Да и Саше Айвазову.
1: Вот. И все ответили, представляете? Потому что такие «О-о-о, Греция!» Вот эти потрясающие города, острова. Потом, значит, вкусная еда на Астории. Спорт.
0: Квизы, соревнования,
1: квизы,
0: экскурсии.
1: Соревнования, концерты.
0: Одна только мысль о круизе уже греет. А ведь и без того тепло на улице.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это... общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. России 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Хоку день. Напомню, 17 слогов, 5-7-5, примерно такая структура, но мы еще упрощаем. Коротко, подлиннее, коротко. Вот что пишут люди в соцсетях. Качаюсь, как маятник, пинаю нефритовый стержень. Так день быстрее проходит.
2: Потрясающе. Давай, у меня пока грузится.
1: Николай, Николай пишет, отпуск сегодня, первый день радости. Солнце прячется. Не поспоришь. Линус пишет, звезды гаснут, заря разливается. Голос ваш ведет сквозь туман будней. Благодарю первую смену.
2: Здесь
1: солидно. Прям хочется лайкнуть отдельно. Да-да-да, спасибо большое. Так. Громко на крыше коты весну прославляют. Не до весны мне вставать в 5 утра. Не только вам. Ну хорошо. Мы как раз таки попросили написать Хоку вот про ваш день, про то, как у вас все складывается. Саша Сенсей и Рита Сан помогали как могли. Мои хорошие дзеновские ведущие.
2: Дзеновские такие на спокойном получаются.
1: Очень спокойные, да-да-да.
2: У нас, по-моему,
1: про нас ли это?
2: Путают с одним человеком из Санкт-Петербурга. Он же из Ленинграда. Так, есть там, может, про него?
1: Нет, про Ленинград, там уже про многих. Проснулся, потянулся, ретро-ФМ включил, Вадима Риту Сашу в эфире получил. Здесь уже в нашу рифму
2: Смотри, Вадима Рита, это как немножечко обманочка, да? Вадима Рив, а тут вот Рита как бы внезапно вырисовалась, опа.
1: Дождь идет, рада всему. И это к добру, весеннему пробуждению. Лето не за горами. Ну, кстати, Гоф как раз-таки в большинстве своем про природу и пишут, прославляют и созерцают.
2: Вот в вашей огромной мировой комьюнити, тех, кто смотрел «Звездные войны». Вчера же был как там?
1: May the Force be with you.
2: Это же очень похоже на Хоку получается. Вот то, что ты сейчас читал, оно было похоже. Нет ощущения, что так же? Ну там, что там? Солнце встало, тра-та-та-та-та-та. А там то же самое. 4 мая будет с тобой. Как будто немного похоже на... как это? Кто читал это?
1: Мастер Йода.
2: Мастер Йода, да.
1: Видим, что увлеклись вы темой, Маргарита. Давайте сюда зачетку. Да-да-да. Будем считать, что этот курс вы прошли успешно. А 8.30 новости. Вадим Ривман.
3: А поехали, расскажу обязательно. Итак, в Совете Федерации предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся только двумя короткими периодами по 3 дня. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Гибадинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Российские средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали 289 украинских беспилотников над 19 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что дроны были перехвачены над Азовским морем, Кубанью, Татарстаном, Крымом и столичным регионом. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Волгоградской, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Тверской, Орловской, а также Смоленской, Калужской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к личным данным. Об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. В Москве завтра начнут отключать отопление. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Период плановых отключений начинается, потому что в мегаполисе установились высокие температуры. В Подмосковье отопление отключат уже сегодня. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается только 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты. Еще курсы валют – доллар 75.44, евро 88.27. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Столица 8.39, не правда ли крутой май, а? Кстати, расскажите об этом в рамках Хоку. Три строчки, и ваше настроение будет зачитано в прямом эфире. Это мы обещаем, но это в рамках рубрики «Между тем». А впереди у нас совсем другое.
1: Да, друзья, вот я, кстати, зачитаю одно из сообщений, которое пришло в МАКС. Мы говорим, что тепло, а человек, видимо, из другого города пишет: «И тот, кто был с нами в круизе в прошлогоднем», потому что Сергей пишет: «Утро, дождь, пробки, еду на работу, ем финики, вспоминаю теплый Египет».
0: А у нас впереди Греция.
1: Кто-то
0: так
1: будет
0: на всякий.
1: Теплую Грецию.
0: Я вообще послушал, что ты сказала в Марс.
1: Может быть,
0: это ошибочка по Фрейду через 5 лет. Ты мне
1: кто
0: в Марсе
1: знает?
0: Напиши.
1: Так, друзья, пока будем вспоминать наш номер телефона, чтобы сыграть с нами в фейк-контроль, мы подготовили для вас факты, что-то из этого правда, что-то ложь. Но то, что мы вам подарок за это дадим, если вы, конечно, выиграете. Там и сертификат на 5000, на 3000. И кружка. 23-24-88-3, код Москвы 495. Вот это все правда.
2: Пробки на дорогах.
3: 1:15 ехать по Октябрьской набережной от Большого Смоленского до моста Александра Невского. 40 минут по Заневскому проспекту от Заневского моста до моста Александра Невского. 25 по проспекту Энгельса от Манчестерской до Кантемировской улицы. 9 км/ч скорость на северной набережной обводного канала от Измайловского до Лермонтовского проспекта, на проспекте Маршала Жукова от улицы Солдата Корзуна до Ленинского и на Софийской от улицы Димитрова до Дунайского. По данным Яндекс.Карт.
4: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
7: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
8: Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера – сделаем выгоднее. Ждем вас. Влада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
11: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
12: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
13: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания №1. 305-3355.
14: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
16: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Контроль. Первые СМИ.
1: Хочется пригласить прекрасную девушку, Маргарита.
2: На танец.
1: На танец. Ну, пока поговорить. Ася из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ась, а скажите, у вас какая погода сейчас?
3: Отвратительная. Хуже, чем у вас.
1: А расскажите.
2: Конкретизируйте.
1: Расскажите, ну, как бы порадуйте в скобках, да, вот нас. Ну, хотя бы раз же должно в году такое происходить, да? Пожалуйста.
3: Ну, 10 градусов и дождь, но это ненадолго. Поэтому можете не радоваться, у нас все равно теплее.
1: Если есть на свете рай, это Московская область сейчас, да? Ну ладно, Краснодар взял райский отпуск. Да. На ближайшую неделю я не рай, сказал да, Краснодар. Ну ничего страшного, зато потом представьте, когда она вернется, да, вот какое воодушевление будет. Это же всегда встречается с какими-то положительными эмоциями. Так что в ожидании чуда, Ась, давайте победим. У нас фейк-контроль, у нас три темы. Что у нас есть? Команда первой смены, у нас есть компьютерная мышь, у нас есть бобслей. О чем, о ком поговорим?
3: О, господи.
2: Команда первой смены.
3: Давайте о команде.
1: Это мы. Давайте, да. Либо правда, либо ложь. Вам решать. Поехали.
2: Итак, значит, первый факт. Любимой песней Саши Светлова в детстве была песня Газманова «Путана, путана, путана, ночная мамочка, ну кто же?»
3: Ну, я думаю, что да.
2: И это... А это правда. И когда к нам приходил Олег Газманов, Саша даже ему об этом рассказывал.
1: Да, поговорили по душам с Олег Михайловичем, поставили ему запись еще из 80-х, да, когда на магнитофон пели. Мне было полтора, я еще не понимал всего в этой жизни. Так.
2: А сейчас Сашечка расскажет стишок и споет песню.
1: Давай, сынуля, да.
2: Огнемотеля так заманчиво горят.
1: Это вторая была. Так, второй факт. Рита Субботина хотела в детстве выйти замуж за футболиста Дмитрия Оленичева. Правда или ложь?
3: Я думаю, что нет.
1: Нет, принимается. А она хотела.
2: Конечно.
1: За капитана московского тогда «Спартака».
2: Сычев?
1: Кто еще был, да?
2: Сычев был.
1: Но это попозже пришел. Просто когда Оленичев уехал за границу.
2: И Титов еще. Ну что было у подружки, а у меня Оленичев.
1: Понятно. Так и разделили с подругой, не поругались, не подрались.
2: Нет, все нормально.
1: Хорошо. Третий факт.
2: До сих пор следим за ними.
1: Третий факт. О ком же? Да, конечно же, о нем, о звукорежиссере.
2: Звукорежиссер первой смены Саша, который Саня, который кудрявый, признавался, что в детстве съел лягушку. Правда или нет?
3: Правда.
2: И это... Как ни странно, но это неправда.
1: Да, неожиданно.
2: Мы думаем, что у него 4 желудка, потому что вы бы знали, сколько он ест, но лягушек еще не ел.
1: Да, он все-таки вот такой, знаете, капризуля, избирателен до видео. Он ее очень много, но не вот это все. Знаете, эта игра привела вас к термокружке.
2: А это прекрасно.
1: Приятно, что вы пока обо мне разгадали. Да-да-да, вот с ребятами было таинственно. Было сложно. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вручаем фирменную термокружку от Ретро. Уже отправляем ее в холоднющий Краснодар. Ну пока она дойдет, там уже, как говорится, все наладится. Ать, спасибо вам большое за общение и настроение, которое вы нам принесли.

0: Столица 8.52. Сегодня Хокку день. С трех строчек рассказываем о том, у кого этот день, на что похож, что вас окружает, кто вас окружает. И описываем свое состояние. Делимся этим в соцсетях. Обязательно зачитаем через несколько минут.
1: Да, кроме напоминаем, того, что у нас такие правила. Короткое, длинное, короткое.
0: Да, без строгих там 5 слогов. Мы не следим за этим. Самое главное — это настроение и суть. Еще что?
1: Вот,
0: ну,
1: смотри,
0: спорт расскажу
1: Евгения
0: обязательно.
1: Евгения написала. Я немножечко сокращу по нашим правилам.
0: Да.
1: Документов стопка. Мне все по плечу, ведь рядом Рита и Саша. Но сначала кофе. Вот в таком вот, понимаете?
0: Да, прекрасно, задумчиво, со смыслом.
1: Да. Еще у нас впереди будет игрушка, у нас обратный отсчет.
0: Да.
1: И, конечно, Саша подготовил спортивные новости. Ох, как он готовил. Вы бы видели.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: А теперь о погоде в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 10 градусов, ощущается почти так же. Сегодня зонты не пригодятся, будет дуть умеренный западный ветер, давление окажется ниже нормы. Днем довольно часто станет выглядывать солнце, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16. В эти минуты в Петербурге 10 градусов, примерно так же и по ощущениям.
4: Реклама.
5: И раз, и два.
6: Ну, нет.
5: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
8: На плюс. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36. По программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
9: Застройщик ООС ЗГВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган центр. Автопортрет.
11: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
12: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
9: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 20 мм квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: Эй, столица, первая смена приветствует вас. Началось. Это так, немного хокус утра пораньше вам. Без формата ховку, а просто, по факту. Новости от Вадима Ривмана.
1: Да, привет, доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. С марта будущего года также меняются правила подачи медицинской справки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения. В Госдуме предложили снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибаддиновым в преддверии Дня Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о войне. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры России Ольге Любимовой. Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – это одна из важнейших задач. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичей ожидает от 24 до 26 градусов. Однако столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью, кратковременным дождем и даже грозой в отдельных районах. Ну и последнее. В Бразилии на профессиональном уровне дебютировал уникальный футбольный клуб. Все его игроки представляют коренных жителей континента. Ранее ни одна команда, состоящая из коренных бразильцев, не участвовала в высших дивизионах страны. От чемпионата штата Рио до высшей футбольной лиги Бразилии. Именно такой путь собираются проделать футболисты и владельцы нового клуба «Оригинариус». С португальского это переводится как «изначальный, исконный, оригинальный». 26 талантливых молодых игроков из 13 бразильских групп собирали в 10 штатах. И еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27, а далее первая смена на

0: Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Доброе утро всем, кто уже проснулся. 3:10 в Москве, Саша, Рита.
3: Доброе утро.
2: Да-да-да, у нас Хоку день. Мы продолжаем принимать сообщения в самых разных соцсетях на тему того, какой у вас этот день. Только в три строчки надо умещать. 5, 7, 5, если по слогам. Но мы сегодня, конечно же, принимаем и просто творчество. Встаю, первая смена в эфире. Кудряш на виниле, Вадим в эфире, а я с бокалом на эйфории.
3: Ну, Ирина еще такой, день, ритм своей. Самое время.
2: Да-да-да, я даже не сомневаюсь в хорошем настроении этого человека. Впереди у нас... Будет спорт, обязательно устроим обратный отсчет. Настраивайтесь, ребята. Кстати, поможет нам поймать настроение команда Headway.
1: На Ретро FM.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 5 мая, вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением.
1: Одиночное решение. Раки, добрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не оценивать свои силы и сроки. Вы поняли.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Так, весы, глубокое дотошное изучение темы, выявить скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойное и неторопливое завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желания понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: А еще очень важно, это спорт. Тоже можно сказать главное. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Давайте сегодня с хоккея начнем. «Авангард» уступил «Локомотиву» в шестом матче при 3-2 в серии 1-2 финал Кубка Гагарина. Хотя вел 2-0. Да, там Шелунов забил за 33 за 11 секунд до конца третьего периода. Соответственно, перевел игру в овертайм. Ну, а Рафиков забросил победную шайбу на 97-е. Это действительно тот захватывающий хоккей, который мы любим. В НХЛ «Каролина» обыграла «Филадельфию» 3-2 в овертайме. Ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Стэнли. Теперь поговорим о футболе. Да, вчера новость появилась. ЦСКА и главный тренер Фабио Челестини расторгли контракт по соглашению сторон. Если что, армейцы заплатят швейцарцу неустойку 500 тысяч евро. Манчестер Сити вырвал ничью с Эвертоном 3-3. Там Доку забил на 97-й минуте. Ну и теперь Сити отстает от Арсенала уже на 5 очков в АПЛ. При матче в запасе. И там 3 тура до конца сезона. Развязка будет огненная. Спортивный советник ПСЖ прилетит на переговоры по Алексею Батракову после завершения выступлений клуба в Лиге Чемпионов. Да, парижане планируют трансфер Кавбека Лока на лето. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ну а верить инсайдеру или нет, решайте сами. Еще Александр Кокорин покинет Арис по окончании сезона. Об этом сообщил гендиректор клуба. Цитата. «В последнем туре будет трогательная церемония. Проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше». Отмечу, что Кокорин выступал за Арис 22-го года. Сначала на правах аренды из Ферентины, но затем и после полноценного трансфера. В 12 матчах за клуб форвард забил 33 гола. Это все новости спорта к этому часу. Ну а дальше всем ламбада.
0: Физкульт-привет. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: приятного такого майского межвыходного настроения. Кстати, сегодня 5-е, поняли, да? Ну, скоро уже.
1: Как дела, ваше межвыходное настроение?
0: Так, этот маленький пятидневный промежуток пролетит незаметно.
1: Конечно,
0: да,
1: же, рабочий. Конечно же, да. Так, у меня отличная новость про жителя Калифорнии. Я, видишь, как сходила на концерт Флорайда. Кстати, я считаю, он ретро абсолютно персонаж. Все у меня с Калифорнией связано. В общем, ну я в шоке, если честно. Человек, житель Калифорнии, внимание, сделал 12 412 подтягиваний. Знаешь, за сколько?
0: За жизнь.
1: За 24 часа.
0: Быстро он, быстро.
1: 22 года человечку. Я в шоке. Как это? 12 412 подтягиванием. В общем, он начал попытку...
0: Это сколько он шашлыка съел накануне, чтобы потом он себя так наказывал.
1: Да, смотри, в 10 утра в субботу он начал, ну и завершил, собственно, марафонскую тренировку вот ровно в то же время, в воскресенье.
0: Да, сегодня пообещал за 24 часа 30 тысяч раз отжаться, потому что в выходные еще был тархун.
1: В январе был текущий рекорд установлен. Да. Значит, он был 12 345 подтягиваний.
0: Ну, там, наверное, просто двойной бургер съел человек.
1: 67, понимаешь, лишних. Всего-то каких-то. Я за неделю примерно столько сделаю. Ну и сказал, что 3 года назад всерьез начал тренироваться и пытался превзойти способности друга. А мне нравится, что это еще и друзья. Знаешь, такие руки-базуки приходят. А, это наши спортсмены, подтягивальщики пришли.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
16: Это история нашей семьи.
15: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
21: 12+.

0: Между тем, сегодня не только у нас, а вообще по календарю. Хокку день. Попросили мы в трех строках описать свой день, все происходящее. Генрих пишет: новости спорта, выкрики «замуж хочу», Саша и Рита. Генрих, спасибо.
1: Слушай, у меня
0: всегда
1: тоже прекрасный хокку от Гаяна, который, очевидно, хорошо слушал наши игры. И в фейк-контроле мы рассказывали про нашу команду. Да. Вот такой вот стих. Позавтракал под нейрохит, послушал вожделение Риты. Сычев скучает, Оленичев сердит. Пора платить кредиты.
0: Жизненно.
1: Видимо, человек потом пошел на работу.
0: Андрей пишет Беляков в группе «Рассмена» ВКонтакте. Только проснулся, хокку решил сотворить. Это для первой. Принимается, Андрей. Благодарим вас за участие.
1: Малина нам пишет: круче, чем «Ура, зарплата! Вы здоровы!» Нет ничего. И говорит, может, в тему не попало, но слова волшебные. Очень сильно попали, и слова вообще великолепные.
0: Вадим пишет: компьютер гудит, снова в GTA поиграть тянет меня. Реферат потом. Молодежь подключилась.
1: Константин: сон короткий, как ночь, в день жаркого лета пить надо меньше. Ну тут и хокку, и
0: еще... мне кажется, тут отдельный конкурс можно обсуждать под фразу «пить надо меньше».
1: Да, да, да.
0: Первые две строчки, знаешь, как бы, и там дальше третью
1: мы
0: подставляй, рубить.
1: Мы можем попозже сделать такую тему.
0: Да, спасибо, ребят, пишите в наших соцсетях, мы обязательно вернемся к вашим сообщениям, но сейчас надо новости узнать. Половина десятого. Актуал от Вадима Ривмана.
2: Надо, значит, рассказываю. Доброе утро. Итак, выпускникам школ необходимо дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву, об этом сообщил Сергей Собянин. После полуночи мэр информировал о 2 сбитых дронах. Между тем, за ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников, об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. Добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования Победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 0 часов 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Между тем, репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. В этом году, отмечу, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. С октября этого года на маркетплейсах в России могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом известием сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Наличие таких растений, между тем, на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участка. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: столице 9:38. Сколько там еще? 3,5 дня до выходных, да? Если обратно что-то считать.
1: Да.
0: Вот наш оптимистично. Осталось-то всего 3 с небольшим. А не так, что прошло только 2 рабочих дня, да? Все зависит от настроения.
1: Все зависит от стакана.
0: Обратный отчет иногда может быть позитивен.
1: Да, друзья, у нас обратный отчет. Он в целом всегда позитивен для тех, кто, во-первых, дозвонится, сыграет с нами, потому что там же можно, знаете, какие подарки получить. Там, например, суперприз – это смарт-часы от RetroFM. Поощрительный подарок – фирменная футболка. Поэтому всегда, всегда наполовину полон обратный отчет. Это я тоже в стиле Хокус заговорила. У нас сегодня по этой теме мы общаемся, тоже пишите ваше сообщение. И номер телефона, пока Александр не уснул от того, сколько я говорю. А нет, он же уже уснул. Сашка, просыпайся, скажи номер.
0: 23-24-88-3. Код Москвы 495.
2: Пробки на дорогах.
3: 45 минут ехать по внутренней стороне КАДа от Мурманского шоссе до Софийской улицы, 25 по Заневскому проспекту от Заневского моста до моста Александра Невского, 20 по внешней стороне КАДа от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса. 5 км в час скорость на проспекте Тореза от Рашетовой до Дрезденской улицы, на северной набережной обводного канала от Измайловского до Лермонтовского проспекта, 9 км в час на Каменноостровском от Левашовского до Кронверкского, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
5: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
8: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, Чинган Центр. Автопортрет.
7: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
9: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.татнефть.ру.
12: Ретро FM 88.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: На московских часах 9:46. Сегодня мы уже узнали, что москвичи могут радоваться больше, чем краснодарцы, что касается погоды. Интересно, как там в Питере. На связи Санкт-Петербург, Евгений, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Питер, ну, давайте. Ну что, давайте, как у вас?
1: Выкладывайте.
2: Ну, солнышко есть, но и тучки тоже имеются.
3: А примерно такая. Какая погода? Ну, плюс сколько?
2: Ну, наверное, 10, честно говоря. Затрудняюсь сказать, после ночной смены.
1: А может, Евгений так преувеличивает для того, чтобы немножко расположились.
3: Да, москвичи у вас лучше всех сегодня.
1: Ну, да.
3: Подумаешь, гроза, но 23 градуса.
1: Что ж, Евгений.
3: У вас получилось.
1: У нас
3: мы теперь гораздо более довольны.
1: Да, испытание из 3 раундов. Нет, до 2 не сократим. Все-таки 3, как и есть. 10 секунд на каждый раунд. Справляйтесь с первым, переходите во второй. После 2 раундов можно получить фирменную футболку Retro FM, если все 3 раунда пройдете смарт-часы. Готовы?
2: Давайте попробуем.
3: Да, помните, да, что после каждого задания мы говорим: обратный отчет пошел, и вот тогда вам нужно действовать. Теперь все понятно?
2: Да.
3: Итак, тогда назовите 3 названия пальцев. Обратный отсчет пошел.
2: Так. Указательный, мизинец, большой.
1: Большой. А остальные?
2: Средний.
1: Так. Ну, давай просто для интереса. Ну, как его это? Вот между средним и мизинцем.
3: Как его?
1: Безымянный.
2: Безымянный. Да-да-да.
1: Безымянный. Хорошо. Он, кажется, вроде как очевидно, но нет.
3: Одной стороной.
1: Да-да-да.
3: Первый, второй, третий. Белорус, мизинец.
1: Ну, и этот еще. Что ж, Евгений, будем считать, размялись. Да. Успели. Теперь второй раунд, там, где фразу нужно продолжать. Но мы решили сегодня песни вам предложить.
3: Итак, значит, вам нужно будет продолжить 3 фразы из песен за 10 секунд, и обратный отчет пошел. Гляжу с тебя, как зеркало, до...
2: Не знаю.
3: Так, а он тебя целует, говорит, что?
2: Любит.
3: Маленькие часики смеются.
2: Тик-так.
1: Да-да-да.
3: Ну, а как же, гляжу с тебя, как зеркало, да... Вот вы когда в зеркало смотрите, вы так... Это что я?
1: До свидания, да? Ну, всякое могло быть, но там было до головокружения.
3: До головокружения.
1: И вижу в нем мечту, и думаю о ней.
3: На самом деле у нас просто очень стеснительный человек. Он подходит, глядится в зеркало, и все нормально, прическа хорошая. Они, ну это головокружительно, я лучше.
1: В зеркало, да, нормально, пойду. Что ж, да, Евгений, ну сегодня без подарков, да. Получается, мы чуть-чуть со вторым раундом, да. Не справились, ну ничего страшного.
3: Ох уж это головокружение.
1: Да, Питеру привет. Хорошей вам погоды там до головокружения. А вы к нам забегайте еще. Мы уверены, что с вами еще одна игра какая-нибудь интересная обязательно состоится. И там вам уже повезет.
0: Обратный отчет.

0: любимчика, от нашего красавчика, от нашей суперзвезды, легенды ретро-ФМ Пупа. Только что в первой смене. Ну чего у нас впереди, Маргарита? Она вернулась, получается?
1: Получается, что да. Ты же про тайну.
0: Она Будулай. Да. Служебная тайна, которая немножко отдохнула. Длительный у нее затяжной был отпуск. А потом хова решила вернуться. И сегодня мы вновь будем пытаться угадать вашу профессию. Это я обращаюсь к нашим слушателям.
1: Да. Помимо этого мы сегодня говорим про хоку. Потому что сегодня день хоку. И мы просим, требуем, молим вас писать нам в соцсети. У нас даже Макс появился. Какие-нибудь стихи в стиле хоку о вашем сегодняшнем дне. То есть коротко, длинно, коротко. Ну давай еще раз.
0: Ну что, ехала сегодня в такси. Ретро ФМ услышал из колонок. День хорош.
1: Вот, хороший. Саша Роз... Нет, нет, давай так, коротко, длинно, коротко. Рубашка красивая. Жаль, не у меня, а Саше кто-то подарил. Расстроилась.
0: Справедливость.
1: Справедливость, да. Такое.
0: Что ж, пишите, ребятки. Почитаем с удовольствием уже через несколько минут на Ретро ФМ.
2: Погода на Ретро ФМ.
3: И несколько слов о погоде в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 11 градусов, примерно так же и по ощущениям. Сегодня зонты не пригодятся, будет дуть умеренный западный ветер. Давление окажется чуть ниже нормы. Днем довольно часто станет выглядывать солнце, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16. В эти минуты в Петербурге 11 градусов, ощущается почти так же.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
2: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров. Податок при 100% оплате. Проектная декларация на nashtag.com.rf.
3: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
4: Стану твоим ангелом.
3: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: каждой минутой настроение все круче и круче, благодаря нашим хитам, проверенным временем. Столица 10, это первая смена. И несколько минут актуальности от Вадима Ривмана. Новости.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Совете Федерации России предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Сенатор Айрат Гибаддинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. В частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других. Это позволяет, напомню, ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило уже 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим, который называется «Налог на профессиональный доход», действует в нашей стране в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. Чрезмерная откровенность в рабочем общении может негативно сказаться ситуации и статуса собеседника, нередко воспринимается как грубость. Об этом пишут СМИ со ссылкой на психолога Александру Миллер. В результате такого сотрудника могут неформальному общению и меньше вовлекать в важные процессы. Особенно рискованный Миллер считает открытую критику руководства. Даже если сотрудник объективно публичное указание на ошибки начальника может быть воспринято как демонстрация нелояльности и отсутствие командного духа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Ретро-ФМ.
1: Так, 3 минуты 11 в Москве. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Тем, кто только-только проснулся, открыл глаза, так включил любимый ретро-ФМ. Во-первых, счастливые люди, поздравляю.
2: Это раз. Во-вторых, мы вам завидуем. Это два.
1: В-третьих, у нас сегодня хуку день. Мы делимся друг с другом. Вот на что похож ваш день в трех строчках. Да, 5-7-5 слогов примерно, но мы не строгие.
2: Коротко, длинно, коротко.

0: Вадим пришел. Новости прочитал, немножечко нервно стало. Но сам он молодец. Ну, вот так, так себе, если честно, получилось. Но, с другой стороны, у меня же 4 часа я этим занимаюсь. Не всегда может быть идеально.
1: Вот именно.
0: До этого было.
1: Пишите вы свои неидеальные. Мы с удовольствием все разберем, почитаем. И еще сегодня служебную тайну с вами устроим. Ну, а вначале у нас будет Белинда.

0: Гороскоп.
1: В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Так, ну вторник, что сегодня? 5 мая, давайте внимательно разберемся. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
3: Помним, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
2: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
3: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением.
2: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
3: Львы, смелый день может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
2: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
3: Весы, глубокое дотошное изучение темы, выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
2: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
3: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
2: Козероги, спокойные и неторопливые завершение сложных задач принесет надежный результат.
3: Водолей, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
2: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
3: И хорошего настроения, потому что такой хороший вторник. Ну вот прям чувствуется.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 12 минут 11 в Москве. Доброе утро. С вами Саша Светлов и, судя по всему, новый стример Рита Субботина. А что там делать? Что ты, как
1: я подключила? Рассказываю. Я только что переписывалась с подружкой из Питера. Вот, а порадовала ее, что скоро приеду опять очередной раз у нее.
0: По хорошему поводу.
1: Вот, она меня покормит, как обычно. Короче, и прочитала, собственно, новости про Питер. Ребята молодцы. Ну, а креативные же, понимаешь, люди там живут. Придумали майский раф, ну вот этот кофе, да, пауза, с шашлычком.
0: Ну, на кокосовом же, надеюсь. Каковы там правила игры?
1: Дымно-мясной вкус.
0: Это для тех мужиков, у кого вот, ну, не получилось, да, на майских, или кого не отпустили.
1: И мало
0: разряда
1: того,
0: дорогой,
1: мало того.
0: Да не расстраивайся ты, с ребятами в следующий раз увидишься, вот тебе раф подсунул, ладно?
1: И еще его посыпают, внимание, хрустящим луком фри.
0: Лук фри действительно это как лишнее. А вот что в уголечке, вот запах был, тут какой-то должен быть ароматизатор.
1: Я подумала про, дико извиняюсь, вашему здоровью, может иногда вредить виски. Вот есть дымком, а тут вот, ну, раф с шашлычком, похоже, да?
0: Ну,
1: а
0: в принципе,
1: лучок
0: да.
1: Это что-то такое...
0: Хотя напиток здесь другой, конечно, просится, и это далеко не ряженка и даже не кефир.
1: Ну, мы и такое попробуем. Питер, следующие выходные. Жди, готовь весь раф.
2: Ретро FM.

0: Маргарита. Вижу группу Плазма, вижу группу Лицей, Сашу Айвазова, группу Вирус. К чему бы это?
1: Наверное, к круизу.
0: Так это ж правда.
1: Так это получается, да?
0: Это случится в июле.
1: Случится.
0: Когда?
1: С 18 по 28. Угу. Как проснешься, как встанешь, как пойдешь по морям. Да не один, а со Сторе Гранде. Да тоже не один.
0: А слушатели-то будут с нами?
1: Слушатели будут, будут. Там, знаешь, будет 15, и они еще с собой по человечку возьмут. Угу. Вот, итого 30 получается.
0: А еще вижу квизы, еще вижу экскурсии.
1: Квизы
0: вижу
1: будут,
0: вечеринки.
1: Будут, вечеринки будут. Волейбол будет на верхней палубе, знаешь, под открытым небом. Там басик еще есть, может, дойдем наконец-таки. Вот, еда, спрашиваешь, будет? Конечно, будет. Спортзал тоже будет.
0: А еще, вижу, спускаемся мы со Стори Гранде, и нам с тобой по квартире новой дают.
1: И это... Просыпайся, Сань, просыпайся.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
14: 12+.

0: Столица 10:28. Доброе утро, ребят. Это первая смена Саши и Риты. И у нас сегодня Хоку-день. Да, в принципе, в календаре он отмечен таковым. И мы решили добавить творчество, спросить у вас, на что похож ваш день в стиле Хоку. Галина пишет. Рассельмаш шумит, комбайны крашу под ритм. Ретро-ФМ в ушах. Ростов-на-Дону, привет, Галина.
1: Светлана пишет. Птички поют за окном. Грустно им в такт подвывает желудок. Жажда обеда. Грустно им в такт подвывает желудок.
0: Несмотря на возраст, приходится ползти на работу. Май, время любить.
1: Так, интересно. Цикорий Раф. Иду в мастерскую дошить портфель. Вечером хор и посылка. Есть вот такое.
0: Алсу, опять пришел сезон посадки помидоров. Да сколько ж их в конце концов. Зато зимой будет вкусно.
1: В конце от концов, опять же. А Елена написала, смотри, такое в стиле детективного агентства сообщение. Пасмурно, тепло на работе, тихо. Наверное, будет зарплата. Мы вас с этим поздравляем.
0: Вот хочется, да-да-да. Есть еще, да?
1: Давай, да, от Марины и от всех москвичей прочитаем сообщение. Тают снега под Москвой. Крем достаем СПФ. Май на дворе.
0: Прекрасно.
1: Как же это здорово, да, звучит, да, и чувствуется.
0: Да, это только до 15:00. Дальше гроза в столице будет. Ребята, настраивайтесь, вы предупреждены. О другой актуальной информации расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, правительство утвердило поправки, которые меняют порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио, видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. На толпу пешеходов в немецком городе Лейпциг наехал бывший тренер по боксу. Об этом сообщает издание Bild. По предварительной информации, поводом для преступления мог стать личный конфликт. В результате наезда машины погибли 2 человека. Количество пострадавших составляет как минимум 20. Накануне водитель намеренно въехал в толпу людей. В центре Лейпцига злоумышленника задержали. Жители Москвы могут оплатить парковку через приложение «Парковки России». СМС-сообщение на номер 7757 или звонка по телефону 3210. Об этом рассказали в столичном Дептрансе. Данные способы оплаты не требуют интернет-соединения, поэтому должны работать даже при перебоях со связью. При этом, если водитель не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или же продлить время уже завершившейся парковки. Напомню, ранее сотовые операторы предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, начиная с 5 и заканчивая 9 мая. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Жителям и гостям города рекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi. Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние аж 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичей ожидает от 24 до 26 тепла, но столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью и, возможно, грозой. Еще курсы валют: доллар 75.44, евро 88.27. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Это первая смена и ваши ведущие Саша и Рита. Но что касается нас, тут все понятно. А вот что касается вас...
1: С этим, товарищ майор, нам придется разобраться.
0: Служебная тайна впереди на Ретро ФМ. Там, где мы профессию угадываем.
1: Звоните, называйте Светлане, нашему редактору, свою профессию. Потом, давайте, да, я бы сказала так, мозги не пудрите. Вот какую назвали, такую мы угадываем. А то Светлана всегда, знаете, как ругается, когда вы сказали, я, например, медсестра. А потом докручиваете, да, чего-то так... Вот давайте сегодня тоже честно поиграем. Каждый наш неправильный ответ дает вам 1000 рублей, до 5000 можно выиграть. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Пробки на дорогах.
3: Полчаса ехать по Заневскому проспекту от Заневского моста до моста Александра Невского. 25 минут по Ленинскому проспекту от площади Конституции до Московского. 15 по проспекту Энергетиков от Большой Пороховской до Якорной улицы. 6 км в час скорость на проспекте Тореза от Рашетовой до Дрезденской улицы. На Краснопутиловской от площади Победы до Ленинского проспекта. 11 км в час на Садовой улице от проспекта Римского-Корсакова до Мойки. По данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
8: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладафинансцентр.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, день радио. Как бы радио. Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
2: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0. Ретро FM.

0: 9.44, точное московское время. Ну что, к нам вернулась служебная тайна. Да, здесь мы уже играем, здесь для нас испытание. И будем пытаться угадать, кем же работает Наталья. Город Мяс на связи. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У нас, знаете, наша редактор Светлана с таким немножечко улыбается. Она такая, интересно будет угадать. Поэтому нам тоже уже интересно, мы вообще не догадываемся.
0: Да, у нас будут вопросы. К вам будет 5 попыток и 5000 рублей на кону. Да, если не угадываем, то добавляется 1000. Надеемся на вашу честную игру, ну и подсказки. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Давайте, поехали,
2: так,
0: начнем.
2: Ну, у нас стандартный вопрос. Это какой-то офис или это какое-то там предприятие? Ну, вот что-то такое. Что это за вообще?
1: Ну,
2: такое?
1: Это не офис.
2: Не офис. Не офис.
1: Ну, вы сейчас... Я работаю на предприятии, да, но не в офисе.
2: Угу, да. Хорошо.
0: А вы сейчас конкретно, да, работаете, вот занимаетесь своим?
1: Да, да, так, да, окей. Конкретно.
2: А там вы работаете с людьми, не знаю.
1: Да, непосредственно с людьми.
2: Ну, давай, первое надо.
0: Предприятие, но не офис.
2: Предприятие с людьми, ну. А это какая-то структура, как это сказать? Вот я сегодня звонила в налоговую.
0: Государственная?
2: Государственная структура или нет?
1: Ну да, государственная.
2: Ну давай первое, ну, что хорошо, там, госуслуги, мои документы, вот что-то такое.
0: Пусть будет центр, да, мои документы.
2: Центр там помощи населению.
0: Да?
1: Нет.
2: Нет. Окей.
1: Нет.
0: Ну, совсем
1: это,
0: не туда.
1: Это помощь населению, но это не центр.
0: Хорошо, нет, центр. Хорошо.
2: Но это вообще как-то связано с какими-то бумажками, документами или вообще
1: нет.
2: Другое?
1: Нет.
0: Ну, вы выезжаете, чтобы помогать вообще людям на месте, вот конкретно, к человеку, которому надо помочь? Или все равно
1: ну,
0: это в каком...
1: Ну, да, мы помогаем людям, и нас очень ждут всегда, нашу помощь, в нашей работе очень нуждаются.
0: Ага.
1: Особенно в непогоду.
0: Особенно в непогоду, да.
2: Светка что-то смеется, я не понимаю. А это дети этим пользуются, взрослые или...
1: Угу. Эти... Нет, абсолютно.
2: Все.
1: Стара да мало.
0: Абсолютно все, но это
1: и
0: какая-то...
1: младенцы.
2: Это... Младенцы?
0: О, Господи, только что это служба ЖКХ, но младенцы, я чувствую, еще пока не доросли до службы.
2: Ну давай, мы уже сказали, да.
0: Ну не, я хочу медицину попробовать. Давайте, это с медициной вообще как-то связано? Может, там, скорая помощь?
2: Нет, не связано. Все, 2000 ваши.
0: 2000 ваши,
2: да. Так, мы только что говорили про ЖКХ. Что, хорошая штука? Это как-то связано с ЖКХ или нет?
0: Ну, там, дети-младенцы или что-то вряд ли.
2: Дети-младенцы. А мы с Сашей этим часто вообще пользуемся?
1: Ну, навряд ли.
2: Навряд.
1: У вас в Москве навряд ли.
0: В Москве навряд.
2: Так, что в Москве есть хорошего?
0: У нас метро есть. Так, так, так. Ну, ладно, ладно.
2: Пу-пу-пу, в Москве, а в Питере это есть? Я сразу подумала про лодки вот эти, вот, знаете.
1: В Питере есть.
2: В Питере есть.
0: Есть. В Питере
2: что есть.
0: Есть
2: в Питере? Ну, я подумала, разводные мосты, соответственно, вот это такси лодочное. А что еще в Питере есть, а у нас нет? Что это такое? Есть в Питере, что у нас нет?
0: Культура. Ну что, вы работник культуры, нет? Давайте, раз уж мы туда пошли.
2: Давайте, вы работник культуры?
1: Нет.
2: Нет. Так, что еще есть в Питере? А в Москве нет. Какие-то, подожди, дорожные вот эти трамвайчики.
0: Да, да, да.
2: Вот что-то такое. Может, тут из этой штуки
0: да,
2: у нас...
0: Да, да,
2: что
0: да.
2: у нас отменяли? Трамваи у нас отменяли? Или... Ну что-то... Вот это вообще как-то может быть похоже?
1: Да.
0: Ближе, да?
2: Да? То есть
1: да.
2: это какое-то транспортное средство?
1: Да.
2: Так, что есть в Питере?
0: А вы непосредственно даже управляете транспортным средством, да?
1: Да.
2: Ну, то есть вы водитель?
0: Трамвай, троллейбусы?
2: А вот чего? Да? Что есть в Питере, а в Москве нету?
0: Ну, например, может быть, трамвай, там, если рельсы. Да?
2: Или
1: нет.
2: Что-то.
1: Нет.
2: Ну, это вот троллейбус, ну, троллейбуса.
1: Да.
2: Троллейбус. Вы водитель троллейбуса.
1: Да.
0: Разгадано. Так, ну что, 3000 рублей вам достаются,
2: а
0: да,
2: вы прямо сейчас
0: Наталья.
2: На работе, вы прямо сейчас ведете троллейбус.
0: Вы там не сильно отвлекаетесь.
1: Да.
0: А, да, может быть.
1: Ну, я по гарнитуре с вами.
0: Хорошо, хорошо. Ну, там люди болеют за свою Наталью.
2: А там человечек, который билетики принимает, есть?
0: Ну, все электронно
2: нет.
0: уже, да?
2: Нет, электронное.
0: Ну что ж, Наталья.
2: Слушайте, круто.
0: Да, да, вам вот хорошего движения, да, порядочных пассажиров. Да, мы вам вручаем 3000 рублей. Благодарим за честную игру, да,
2: и
0: служебная
2: за
0: тайна.
2: И вас благодарим.
0: Да, да, да. Здоровья вам, сил, бдительности. Вот. А погода здесь, наверное, не так уж сильно влияет. Майкл Джексон продолжит первую смену на Ретро-ФМ.
3: Служебная тайна.

0: слушайте «Первую смену» на Red FM под эти чарующие ритмы Майкла Джексона.
1: Сейчас танцует наш Александр, звукорежиссер, с нашим редактором Светланой.
0: А должен был бы кнопки нажимать. Да нет, Сань, танцуй, танцуй. Кружи ее, танцуй, кружи. Танцуй. Подбрось, подбрось, лови.
1: Вот, да. Молодец.
0: Что делать дальше, спрашивают ребята. Ну что ж, пока мы придумываем задание.
1: Глубокий реверанс.
0: Да, одними вас не оставим. Да никто не будет сегодня одинок, потому что сразу после первой смены
1: заступает... Подожди, не говори. Хочется сказать, чувствуете, щечки от сладости свело. Чувствуете? Это как будто сгущенка вот сейчас повеяла. А теперь продолжаем.
0: Да. У нас впереди Юр Гурьянов, у нас впереди хиты, проверенные временем, а еще будет Филичита сегодня. Была Филичита у нас, но песня. А с двух до трех будет час, когда можно передавать приветы, поздравлять друг друга, да, ну и просто делиться каким-то хорошим настроением в прямом эфире. Это Ретро FM, это первая смена. Завтра вернемся.
2: Погода на Ретро FM.
3: А сейчас о погоде в Петербурге. В эти минуты в нашем городе 11 градусов, ощущается почти так же. Сегодня зонты не пригодятся, будет дуть умеренный западный ветер. Давление окажется чуть ниже нормы. Днем довольно часто станет выглядывать солнце, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16. Сейчас в Петербурге 11 градусов, примерно так же и по ощущениям.
4: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812-660-5004+.
6: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт в Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 325-94.

0: что скрывать лучше всего в этой жизни у меня получается желать. Захотел побывать в Пасадене, к примеру, и до сих пор мечтаю об этом. А почему бы и нет? Мечта красивая, как-то жалко ее терять из виду и доводить до исполнения. Ничего, еще чуть-чуть, еще немного, и в нашем городе будет тепло и комфортно, так что будем мечтать о чем-то другом, друзья. Меня зовут Евгений Гладков, рад приветствовать всех настроенных провести этот вторник под музыку. В ближайшее время предлагаю послушать группу «Высокосный год» и певицу Ки Уайлд в Петербурге 11.15. Всем привет!
1: Реклама. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: А говорят, что отсутствие свободного времени – это залог счастья. У нас просто нет времени думать о всякой ерунде. О быстром течении времени напоминает нам и эта незатейливая песенка, что звучит на Retro FM. А в Петербурге половина 12-го, и с новостями дня нас готов знакомить Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России появятся новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Госдума рассмотрит их уже в мае. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин. В планах ввести маркировку международных звонков, детские сим-карты, а также сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. По словам Володина, за первый квартал этого года случаев дистанционного мошенничества стало почти на четверть меньше. В Петербурге с 5 по 9 мая возможны перебои в работе мобильного интернета. Об этом начали предупреждать сотовые операторы, а также банки. Ограничения связаны с мерами безопасности. Между тем, сегодня с утра в Петербурге были сбои в работе мобильного интернета. Происходили они на фоне отражения атаки дронов в Ленобласти. За ночь были сбиты 29 беспилотников. В Киришах возник пожар в промзоне, он уже локализован. В Петербурге согласовали подготовку очного шествия бессмертного полка. Роспотребнадзор подтвердил, что текущая эпидобстановка позволяет провести акцию в таком формате. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал шествие 9 мая по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Время начала не уточняется. В Смольном ранее сообщили, что шествие состоится раньше обычного. Компании начали активнее экономить на персонале. В апреле доля предприятий, заявивших о таких планах, выросла до четверти, сообщили отечественные СМИ. Речь о приостановке найма и сокращениях. Около половины из них намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Большинство же собирается урезать административные и общехозяйственные расходы. На Земле минувшей ночью отмечались магнитные бури. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, они достигли среднего уровня, второго из пяти, но к утру прекратились. Их источником стал медленный выброс корональной плазмы, отмеченный на Солнце еще 30 апреля. Он запустил полярные сияния, которые на пике достигали восьмого уровня по десятибалльной шкале. Добавлю, что сейчас вспышечная активность Солнца низкая. На фасадах Петербурга появились световые проекции к году единства народов России. Об изображениях, посвященных культурному многообразию страны, рассказали в Смольном. Каждая из восьми инсталляций в разных районах воспроизводит образ представителя одного из этносов России в традиционном костюме по материалам этнографического музея. Изображение знакомит с коренными народами Севера, Поволжья, Урала, Дальнего Востока и других регионов. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

0: не раз замечал, что на развлекательных мероприятиях многие до сих пор любят конкурс на повторение забавных фраз, звучащих в этой песне. Немногим удается повторить эту абракадабру, зато, как выясняется, получается довольно занимательно. Скэтмен Джон на Ретро FM 11.42, ну а прямо по курсу у нас группа Роксет и Евгений Белоусов.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Путь уйдет около 38 минут. На Заневском проспекте от Заневского моста до моста Александра Невского можно проехать лишь за полчаса. Не спешит Витебский проспект от Кузнецовской улицы до Благодатной. Скорость потока всего 7 км в час. Немного быстрее продвигается Московское шоссе от КАТ до Дизельного проезда. По данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
3: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Иной раз ловлю себя на мысли, что далеко не всегда могу себе позволить следовать голосу сердца, о котором поет группа Роксет. Порой мною руководят чувства. К примеру, чувство голода. Одна из самых ярких лирических баллад, которые многие из нас помнят по фильму «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли. У нас на Ретро FM. Ну а в Петербурге уже 11.56.
1: Выходные начинаются в четверг.
2: И это не шутка.
1: На большой вечеринке Ретро FM. В четверг,
2: 7 мая, в ресторане «Альпенхаус». Весь вечер безлимитный шведский стол.
1: Любимые диско-хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Танцы, конкурсы, подарки.
1: Веселая компания и отличное настроение.
2: Приходите, начало в 6 вечера.
1: Четверг, 7 мая.
2: Ресторан «Альпенхаус», Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая
1: танцуют все.
2: 18+.
1: Погода на Ретро FM.
0: А на улице солнечно и по-весеннему тепло. В Петербурге сейчас плюс 15, а по ощущениям около 10. В течение дня нам обещают облачную с прояснениями погоду. Сегодня обойдется без осадков и зонты не понадобятся. Ветер будет умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха еще может подняться чуть выше, до 16 градусов тепла. Сейчас в нашем городе плюс 15, по ощущениям около 10.
1: Ретро FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Подарить любимый букетик просто невзначай, без повода, бывает очень даже приятно. Еще приятнее получить в ответ улыбку. Также в самое раннее время суток достаточно улыбнуться, чтобы поднять настроение себе и окружающим и встретить новый день в компании утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждый будний день с 7 до 11 в нашем эфире специально для вас игры с классными призами. Актуальные новости, интересные темы для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светлова и Риты Субботиной и, конечно же, любимая музыка. Просыпайтесь вместе с нами и завтра.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: слова. Самые хорошие слова, это всегда приятно, пусть даже это не комплименты, а просто констатация факта, мол, все у тебя хорошо, чего расстраиваешься. Такие слова уже вселяют уверенность в то, что так оно и есть на самом деле. 12.41 в Петербурге, поднимаем градус настроения, продолжение трудовой недели, ну и, конечно же, по мере возможности отвлекаемся на приятные музыкальные моменты. Далее с нами группа «Аха», песня из фильма «31 июня» и «Pet Shop Boys» здесь на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Пути уйдет почти 37 минут. По Садовой улице от Инженерной до Никольского переулка можно проехать за 17 минут. Не спешит Заневский проспект от Заневского моста до моста Александра Невского. Скорость потока всего 9 км в час. Похожая ситуация сейчас и на Пискаревском проспекте от Ручевской дороги до улицы Руставели по данным Яндекс.Карт.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на круиз.retrofm.ru. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: дай мне шанс. Так можно перевести название этой песни группы «Аха». И первое, что приходит в голову, так это шанс на удачу в погоде, в любви. Кстати, в Петербурге удачу не ждут, за ней идут. И сразу вспоминается сразу несколько мест, где можно загадать желание на этот случай. Сходить, к примеру, можно к фонтану «Шар» на Малый Садовый, к «Атлантам» и «Сфинксам» или «Грифоном» на Банковском мосту. Будем считать, небольшой план досуга на предстоящие длинные праздничные выходные у нас уже имеется. 12.56 уже в Петербурге. Я, Евгений Гладков, приглашаю вас, друзья, в новый музыкальный час.
1: Билет за куплет. Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро-ФМ.
2: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет. Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
2: Только на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице солнечно и по-весеннему тепло. В Петербурге сейчас плюс 15, а по ощущениям около 13. В течение дня нам обещают облачную с прояснениями погоду. Сегодня обойдется без осадков, а значит, зонты можно оставить дома. Ветер будет умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха еще может подняться чуть выше, до 16 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 15.
2: Реклама.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
2: Стану твоим ангелом.
1: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

Еще не наступило время жаловаться на то, что хоть ночью не жарко. Более того, сейчас пока еще с утра и днем не знаешь, как одеваться. И приходится частенько сверяться с прогнозом и держать наготове одежду на случай похолодания. Так что, наверное, далеки многие из нас от горячих ночных страстей, о которых поет Сандра на Ретро FM. Хотя, разумеется, за всех отвечать не возьмусь. 13.17 в Петербурге. Далее на нашем музыкальном пути группа Бонни М, Лариса Черникова и Queen. Я, Евгений Гладков, желаю всем доброго, хорошего дня.

0: что говорить, удивительное свойство у музыки, которое нам дарит группа Bonnie M. Как мне кажется, их композиции уместны и актуальны в любой момент времени и при любых обстоятельствах. Чего уж говорить про будни, когда немного легкости, позитивного восприятия жизни не помешает. А в Петербурге половина второго, и с новостями дня вернулся Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В Петербурге могут увеличить число точек бесплатного Wi-Fi. О том, что власти прорабатывают такой вопрос, сообщил спикер городского заксобрания Александр Бельский. Он также отметил, что нынешние точки не всегда работают. Тему обсуждают на фоне возможных ограничений в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая. Об этом ранее предупредил ряд банков и сотовых операторов. Связывают ограничения с обеспечением мер безопасности. В Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского уровня из-за беспилотников. Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Артамонов. В Чувашии сообщили о нескольких атаках украинских дронов. В столице Чебоксарах повреждено здание. Есть погибшие и пострадавшие. Школы и колледжи там перешли на дистант. Остановлен общественный транспорт. Обустроены пункты временного размещения жителей. К другим темам. Суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 миллионов рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенного в России контента. Ранее суды неоднократно штрафовали Google за такие нарушения, а также за отказ от локализации персональных данных пользователей из России. С конца 2021 года компания дважды подвергалась оборотным штрафам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. В Петербурге сегодня пройдет очередная репетиция Парада Победы. Участники торжественного мероприятия, которое состоится уже в эту субботу, 9 мая, вновь отработают свои действия на параде. Из-за его репетиции до 18 часов будет закрыта для транспорта Миллионная улица у Дворцовой площади, до 19 – набережная Мойки от площади до Невского проспекта. Еще одна репетиция парада пройдет уже послезавтра, 7 мая. Искусственный интеллект научит проверять товары на маркетплейсах. Он станет проверять, насколько товар соответствует прикрепленному сертификату или декларации. Об этом сообщили в Росаккредитации. С октября размещение ссылки на документ об оценке соответствия станет обязательным для карточек товаров на маркетплейсах. Чтобы не проверять миллионы позиций вручную, этим займется ИИ. Мера защитит покупателей от подделок. Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные маршруты на май. В Ассоциации туроператоров сообщили, что это Турция и Египет. Десятидневная путевка на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. Речь об отелях 4 звезды по системе «Все включено». В сумму до 150 тысяч с перелетом можно уложиться в Таиланде, Вьетнаме, китайском Хайнане, индийском Гоа и на Шри-Ланке. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: оглядываясь назад вместе с героем этой песни, не забываем, что лучшее, конечно же, впереди. Взять хотя бы лето, наполненное теплом, отпусками, прогулками по городу. Так что держим эту мысль в голове, друзья, в чем нам прекрасно помогает такого рода музыка. 13:42 уже в Петербурге. До конца этого часа еще послушаем Джорджа Майкла, группу Space и Виктора Салтыкова здесь на Red FM.
1: Танцы под любимую музыку и отдых с лучшими друзьями. Все это...
2: Ретро-ФМ. 7 мая в ресторане «Альпенхаус».
1: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Видеоклипы любимых артистов в танцевальном супермиксе.
1: Отдыхайте, танцуйте, получайте подарки и наслаждайтесь безлимитными угощениями от ресторана «Альпенхаус».
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
2: 18+.
3: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Путь уйдет чуть больше получаса. По Дворцовой набережной от Литейного моста до Мраморного переулка можно проехать за 26 минут. Не спешит шоссе Революции от проспекта Металлистов до Пискаревского. Скорость потока снижена до 11 км в час. Такая же ситуация и на Заневском от проспекта Косыгина до проспекта Энергетиков, по данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
4: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. N36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер «День радио».
8: Как бы радио.
7: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
3: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Мне кажется, не время для шепота, о котором поется Джордж Майкл. Время громко и ясно заявить этому дню о своих намерениях. Так что пусть во всех делах и не только вам сегодня сопутствует удача. Меня зовут Евгений Гладков. Рад приветствовать всех настроенных провести этот вторник активно и насыщенно. И в этом нам непременно помогут звезды Ретро-ФМ. 13:56 уже в Петербурге. Летим дальше.
1: Билет за куплет.
2: Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро-ФМ.
3: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд.
4: Мой ненаглядный бой.
3: Таня Буланова. Вадим Казаченко.
5: Прекраснейшая.
3: Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет.
2: Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
3: Только на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице сегодня хорошо, тепло. В Петербурге сейчас плюс 16, а по ощущениям около 10. В течение дня нам обещают облачную с прояснениями погоду. Сегодня обойдется без осадков, однако ветер будет умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха останется почти на том же уровне. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 16, а по ощущениям около 10 градусов.
3: Реклама.
6: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры в рассрочку на 2 года.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры с первым взносом от 20%.
7: Впервые и только в мае.
6: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
11: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин.
12: Конечно,
11: 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94.

0: любовь, как известно, окрыляет, так что неважно, на пятый этаж подниматься или на девятый. Если сильно торопишься к любимой, то по лестнице пешком может даже быстрее получиться, чем на лифте. Бит-квартет «Секрет» напоминает нам об этом. Ну а в скором времени послушаем песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и группу «Aerosmith» на Ретро-ФМ. А в Петербурге 14 минут третьего.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Индийское кино без песен и танцев можно смело ставить в разряд документального. Многие наши отечественные старые добрые фильмы тоже без них не обходятся. Наглядный тому пример и картина «Иван Васильевич меняет профессию», песни, из которой звучит у нас на Ретро FM в эти минуты. А в Петербурге половина третьего, и с новостями вторника нас продолжает знакомить Влад Егоров.
1: Здравствуйте. Петербург не будет закрывать алкомагазины по примеру Вологодчины. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский. По его словам, пока нет задач по запрету, сокращению точек или времени продажи спиртного в Петербурге. Он также отметил, опыт Вологодской области неоднозначен. Падения употребления алкоголя там нет, только снижение числа точек, которые торгуют спиртным. В аэропорту Петербурга ожидаются изменения в расписании рейсов в Москву. В Пулково сообщили, что корректировки возможны в ближайшие часы, так как в воздушном пространстве столицы вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Ранее днем задерживались 4 вылета в Москву, столько же были отменены. Пассажирам столичных рейсов рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло Пулково. Урегулирование конфликта США и Ирана займет 2-3 недели. Об этом заявил в интервью президент Дональд Трамп, отметив, что Вашингтон не зацикливается на сроках. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, завершен ли режим прекращения огня после вчерашних обстрелов Ираном территории Эмиратов. Американские СМИ ранее допустили, что это может возобновить военные действия против Ирана. К другим темам. Туристы не спешат бронировать Туапсе на лето. Такая тенденция замечена, несмотря на то, что экологическая проблема не затронула ближайшие курортные поселки, сообщил Союз туриндустрии. Там отметили, что острая реакция туристов на сообщение о разливе мазута в Туапсе сменилась более взвешенным отношением. Прирост бронирований на лето в апреле вырос на четверть, однако сейчас отмечен спад более чем на 40%. Тем временем искусственный интеллект начал помогать в поиске нелегальных отелей. Как рассказали в Росаккредитации, по информации из интернета и рекламы, ИИ научился достаточно точно выявлять, что по определенному адресу оказывают гостиничные услуги, затем назначается проверка. Напомню, по нынешним правилам все средства размещения обязаны подтвердить соответствие требованиям и быть включены в федеральный реестр. Ближайшей ночью на Земле ожидается пик метеорного потока «Майские акварииды». Как рассказали астрономы, с 3 по 10 мая идет его широкий максимум до 30 метеоров в час, а в ночь с 5 на 6 мая до 40. Лучшее время для наблюдений с 2 ночи до 4 утра. Смотреть стоит в сторону юго-восточного горизонта. По словам астрономов, «Майские акварииды» — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Ретро FM.

0: косики новым глазом.
1: Как выясняется, спать по 4 часа в сутки несложно. Сложно потом не спать остальные 20 часов. Надеюсь, друзья, музыка, что звучит на Ретро-ФМ, придает вам силы и энергии для активного продолжения дня. Михаил Боярский был с нами только что. До конца этого часа еще послушаем квартет Абба, Валерия Леонтьева и Дитера Болина. В Петербурге 14.42.
2: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции.
3: Пробки на дорогах.
1: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Путь уйдет чуть больше получаса. По Садовой улице от Инженерной до Вознесенского проспекта можно проехать за 20 минут. Не спешит проспект Энгельса от улицы Рашетова до Северного проспекта. Скорость потока снижена до 10 км в час. Такая же ситуация наблюдается и на Кубинской улице от Бассейна и до Краснопутиловской, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
5: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
10: Если

0: в фирменных магазинах.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: победителей не судят, их чаще награждают, как только что отметили участники квартета «Абба». Было бы замечательно, если бы и мы с вами, друзья, могли приписать себе какие-то успехи, заслуги. И новый день, как мне кажется, вполне для этого подходит. Сегодня вторник, 5 мая, Всемирный день общения, так что не отказываем себе и в этом удовольствии. И, быть может, напомним о себе тем, с кем давно не виделись и не созванивались. О Петербурге 14.56. Я, Евгений Гладков, приветствую всех настроенных на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице облачно, но все еще тепло. В Петербурге сейчас плюс 16, по ощущениям около 10. На завтра нам обещают малооблачную погоду. В эту среду обойдется без осадков и ветер будет слабый. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 7 до 10 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 16, а по ощущениям около 10 градусов.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПДС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовую услугу предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
5: Ретро-ФМ представляет в преддверии лета большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 325-94.

0: Хорошо оказаться рядом с теми, кого давно не видел, но очень этого хотел. Хорошо бы это вошло в привычку, как, например, просыпаться в компании утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. По будням с 7 до 11 в нашем эфире бодро и весело. Встречаем каждый будний день новыми играми, ценными подарками, свежими новостями, шутками ведущих Саши Светлова и Риты Субботиной и, конечно же, самой любимой музыкой. Не проспите и завтра, друзья. Утреннее шоу «Первая смена» начнется ровно в 7 и непременно поднимет настроение.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Да, неизбежно приходит то время, когда девушек, которые когда-то могли бы тебе понравиться, в дом приводит сына. О крутом папе поет нам группа Boney M в середине этого часа. Эту песню смело можно посвятить всем отцам на свете. Кстати, Международный день отца впереди. Этот праздник можно будет отметить 17 июня. А в Петербурге половина четвертого. О самом важном к этому часу в новостях нам расскажет Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В Петербурге утвердили план празднования Дня Победы. Его представили в Смольном. 8 мая с 11 до 12 часов пройдет возложение цветов к мемориалам. Центральная церемония с участием официальных делегаций будет на Пискаревском. 9 мая в 10 утра на Дворцовой площади стартует парад. Затем на Невском состоится шествие Бессмертного полка и проезд ветеранов. Концерта на Дворцовой не будет, а вечером 9 мая состоится салют. ГАИ планирует усилить проверки на дорогах. Инспекторы намерены чаще осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. Как сообщили СМИ со ссылкой на автоюристов, требования стали строже с этого дня. В частности, они касаются знака аварийной остановки. Оранжевый треугольник должен быть исправным и светоотражающим. Его отсутствие грозит штрафом в 500 рублей. Армения и Франция подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Документ заверили армянский премьер Никол Пашинян и французский президент Эммануэль Макрон. Последний выразил мнение, что Армения больше не находится под покровительством России. Также в Ереване прошел первый двусторонний саммит Армения-ЕС. На нем стороны подписали документы по углублению сотрудничества в транспорте и безопасности. Турпоток в Анапу может вырасти на четверть. Произойдет это при готовности береговой линии пляжа. В таком случае показатель вернется на высокий уровень в следующем году, сообщили в Минэкономразвитие. Там отметили, что после разлива мазута в 2024 в Керченском проливе Кубани необходимо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы подготовить берег к высокому сезону. Ранее в Анапе, напомню, открыли три пляжа. В Петербурге сегодня усилится ветер. В МЧС со ссылкой на метеорологов предупредили, что порывы могут достигать 17 метров в секунду. При сильном ветре советуют обходить стороной крупные шаткие конструкции и не парковать под ними машины. Между тем, как рассказали в центре ФОБОС, погода в Петербурге меняется под влиянием тянущегося с запада барического гребня. На этом фоне становится больше солнца, а дождей в прогнозах нет. В России становится все популярнее так называемый сонный туризм. Люди отправляются в отпуск не гулять, а высыпаться, рассказали в Ассоциации туроператоров нашей страны. Такое явление в отрасли разъясняют высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Туристы с запросом на качественный сон обычно выбирают уединенный объект размещения на природе. И в завершении курса валют на сегодня доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

0: будни в каком-то смысле тоже можно сравнить с ураганом, о котором поется Сикетч. Врываются они в нашу жизнь стремительно и практически не оставляют нам шанса на раскачку. Но то же самое происходит и с весной, когда между работой и домашними бытовыми заботами надо еще успевать жить и наслаждаться теплым маем. 15.42 уже в Петербурге. До конца этого часа музыкальных радостей нам добавит Джордж Харрисон, группа Чингисхан и бит-квартет «Секрет» здесь на Ретро FM.
1: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
2: Конечно, на большой вечеринке Ретро FM. 7 мая. Ресторан «Альпенхаус».
1: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
1: Весь вечер безлимитный шведский стол.
2: И много-много подарков от «Ретро FM».
1: Начало в 6 вечера.
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка. Танцуют все.
1: 18+.
3: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Путь уйдет примерно полчаса. А по Садовой улице от Инженерной до Никольского переулка можно проехать за 17 минут. Не спешит Выборгское шоссе от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса. Скорость потока всего 6 км в час. Такая же ситуация и на проспекте Маршала Жукова от улицы Солдата Корзуна до проспекта Стачек. По данным Яндекс.Карт.
1: Реклама.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
2: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер «День радио». Как бы радио. Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
3: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: со временем все-таки приходишь к мысли, что надо продолжать делать то, что делаешь, идти дальше и никогда не унывать. Самое важное — это верить в себя, о чем напоминает в своей песне Джордж Майкл на Red FM. Я, Евгений Гладков, в свою очередь прощаюсь до завтра. Ну а приятную компанию на вечер вторника вам с радостью составит мой коллега Вадим Крылов. В Петербурге 15:55. Всем желаю удачного завершения трудового дня. Пока-пока.
1: Билет за куплет.
2: Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро FM.
3: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет.
2: Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
3: Только на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице облачно и в то же время тепло. В Петербурге сейчас плюс 15, а по ощущениям около 10. На завтра нам обещают малооблачную погоду. В эту среду обойдется без осадков и ветер будет слабый. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 7 до 10 градусов тепла. Сейчас в нашем городе плюс 15, а по ощущениям около 10.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Да, с возрастом становится очевидно одно. Вернуть детство можно, только впав в него, и все бы хорошо, вот только расхлебывать последствия такого шага придется уже по-взрослому. Это, собственно, многих и останавливает. Юрий Шатунов на Ретро FM 1616 Северной столице. Далее, друзья, с удовольствием послушаем ансамбль «Веселые ребята», группу «Рики и Повери» и «Криса Ри» на Ретро FM. Меня зовут Вадим Крылов. Всем желаю отличного весеннего настроения.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоняй, так, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM 80-е. 12+.

0: не отвечают на голосовые, игнорируют звонки и читают сообщения без ответа. Просьба написать письмо звучит как героический оптимизм. Ну, что тут скажешь, ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ не утратил веру в человечество. И это здорово, друзья. Половина пятого уже в северной столице. На Ретро-ФМ время новостей. С ними в студии Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В Петербурге 9 мая возможно ограничение мобильного интернета. Об этом заявил замглавы комитета по вопросам законности Александр Равин. По его словам, все будет зависеть от складывающейся обстановки. Точно пока неизвестно, но, скорее всего, во время мероприятий ограничения мобильного интернета будут. Дворцовую площадь на время парада перекроют для посетителей. Пешеходные зоны на Невском проспекте будут доступны. Особые меры безопасности примут и на акции «Бессмертный полк». Нашествие нельзя будет проносить воду, алкоголь, еду, пауэрбанки, а также флаги других государств. Об этом также сообщили в Комитете по вопросам законности и правопорядка. Кроме того, будет перекрыта вся центральная часть города, некоторые станции метро закроют на выход. Шествие акции «Бессмертный полк» начнется в Петербурге 9 мая в 12:30. К другим темам. Птицефабрики предложили ввести минимальные и максимальные цены на куриные яйца. Как сообщило издание «Коммерсант», ценовая вилка должна появиться на этот товар категории С1 для закупок и розницы. По замыслу это стабилизирует закупочные цены. Аналогичный порядок сейчас действует на алкогольном рынке. Вместе с тем, по словам экспертов, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Выпускникам школ хотят дать возможность пересдавать все предметы ЕГЭ. С предложением выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, это позволит минимизировать стресс от испытаний. По словам общественника, даже на Олимпиаде в ряде видов спорта можно повторить определенное число выступлений. Напомню, с 2024-го выпускники вправе пересдать один предмет ЕГЭ по выбору. Российских бойцов ММА допустили к юниорским соревнованиям под государственным флагом. Как сообщили в Олимпийском комитете России, произошло это после того, как Международная федерация смешанных боевых искусств восстановила членство Российского союза ММА. Уже в этом году победители первенства страны в возрасте 12-17 лет смогут принять участие в международных соревнованиях под флагом России. В Петербурге выпустят проездной подорожник в особом оформлении. Его дизайн посвятили юбилейной дате – 320-летию спуска первого корабля со стапелей Адмиралтейства. Такой подорожник будет первым из четырех, посвященным значимым событиям в истории судоходства Северо-Запада. Общим для каждого станет символ якоря. Первый проездной в особом дизайне появится в кассах метро 10 мая. Тираж – 25 тысяч штук. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Ретро-ФМ.

0: Песня предвкушения. Оно и понятно, ночь пятницы перед большими выходными, да еще и праздничными. Так и хочется включить режим перемотки и побыстрее там оказаться. Это группа «Арабески» на Retro FM, 16.43 уже в северной столице. И очень скоро к нам также обещали присоединиться Валерий Сюткин, Мадонна и Уитни Хьюстон на Retro FM.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более получаса теряют на внутренней стороне кольцевой Вантовом мосту от Мурманского шоссе до Софийской улицы. 20 минут потребует 8-я и 9-я линии Васильевского от Большого проспекта до Малого проспекта Васильевского острова. Не торопится проспект Маршала Жукова от Маршала Казакова до Петерговского шоссе. Скорость 8 км в час. Время проезда 15 минут. И еще медленнее едут по Большому Самсоневскому и Энгельса от Первого Муринского.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: 15 мая. Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
6: Стану твоим ангелом.
5: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста.
7: 15 мая.
5: Марк Тишман. Колизей.
7: Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Вот что значит быть уверенным в себе на все 100. Я то, что надо, это Валерий Сюткин на Ретро FM. И только у наших слушателей есть уникальная возможность побывать на концерте самого элегантного и неповторимого стиляги 10 мая в клубе «Космонавт». Прямо сейчас звоните по телефону 347-88-00. Второй дозвонившийся получит от Ретро FM 2 приглашения на этот незабываемый концерт Валерия Сюткина. Друзья, желаю вам удачи. 347-88-00.
1: Погода на Ретро FM.
0: На улицах нашего города солнечно, в Петербурге плюс 16, правда, ощущаются они чуть прохладнее. Завтра нам обещают ясную малооблачную погоду, никаких дождей, слабый ветер, но будет прохладнее. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов со знаком плюс. Сейчас в Петербурге плюс 16.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 325-94-94.

0: песню и не напомнить о том, друзья, что Retro FM дарит вам уникальную возможность побывать 10 мая в клубе «Космонавты», зажечь на танцполе под золотые хиты неповторимого стиляги Валерия Сюткина. А второй к нам дозвонилась Ксения Вахляева. Поздравляем ее и дарим два приглашения на этот незабываемый вечер музыки, тепла и настоящего весеннего настроения. Ну а всем остальным напомню, розыгрыш продолжится в любой момент. Внимательно слушайте Retro FM, и вам повезет. А еще прямо сейчас вы можете выиграть приглашение на концерт Валерия Сюткина в нашем официальном сообществе Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте. Так что обязательно заходите и непременно выигрывайте. Желаю вам удачи. Меня зовут Вадим Крылов, 17:19 уже в Петербурге.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирскан панель за 2025 год.
7: В ленте огонь!
8: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
8: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
17: Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
20: Минсе.
19: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
20: Минсе.
19: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
21: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
22: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
23: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
22: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
23: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
24: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
18: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Вот он, музыкальный привет из далеких 80-х, призывающий всех танцевать. Ну, не знаю, как насчет танцев, но как минимум подзарядиться энергией под конец рабочего дня нам точно не помешает. Это группа «Альфавиль» на Ретро-ФМ, и половина шестого уже в северной столице. На Ретро-ФМ новости, с ними в студии Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России появятся новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Госдума рассмотрит их уже в мае, сообщил ее спикер Вячеслав Володин. В планах ввести маркировку международных звонков, детские сим-карты, а также сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. По словам Володина, за первый квартал этого года случаев дистанционного мошенничества стало почти на четверть меньше. В Чебоксарах полностью восстановлена работа общественного транспорта. Ранее его остановили на фоне атаки беспилотников. Повреждения получили несколько жилых домов. Погибли 2 человека, 32 пострадали. Об этом сообщили власти республики. Тем временем в столице Чувашии открыли 3 пункта временного размещения. В них обратились около 700 человек. Специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Профилактикой негативных социальных явлений среди молодежи займутся активнее. Премьер Михаил Мишустин утвердил комплекс таких мер. В нем свыше 40 пунктов, разрабатывали их более 70 регионов и 18 министерств, включая Минпросвещение, Минобороны и МВД. Так, кибердружины будут отслеживать в соцсетях деструктивный контент среди детей и молодежи. Реализация комплекса мер рассчитана до 2030 года. Власти Петербурга рассказали о дополнительных льготах для ветеранов ко Дню Победы. Как сообщил губернатор Александр Беглов, это бесплатный проезд и авиаперелеты. 7, 8 и 9 мая ветераны, независимо от гражданства и места жительства, смогут свободно пользоваться общественным транспортом, а до 12 мая оформить бесплатный авиабилет по России и в ряд стран СНГ на себя и сопровождающего. В Пулково для них откроют бизнес-залы. Тем временем в Москве сегодня стартовала ежегодная акция «Огонь памяти». Ее проводят в канун Дня Победы Великой Отечественной. Частицы вечного огня от Кремлевской стены поместили в специальные лампы. Их доставят по железной дороге в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Кроме того, привезут огонь в 14 стран, среди которых Абхазия, Армения, Кипр, Китай, Индия, Франция и Германия. Петербуржцам рассказали, как отремонтируют тротуары на Невском проспекте. Работы начнут в этом году. В акте историко-культурной госэкспертизы указали, что гранитные плиты мостовой от площади Александра Невского до Дворцовой сохранятся. От Дворцовой до площади Восстания отремонтируют цепное декоративное ограждение. А на участке до площади Александра Невского заменят, чтобы привести к единообразному виду. И в завершении курсы валют. На сегодня доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Ретро-ФМ.

0: творятся отпуском. Это Джессика Джей и ее знаменитая «Касабланка» в продолжении нашего музыкального вечера. И, разумеется, на этом мы не остановимся, друзья. Очень скоро для нас также свои лучшие хиты исполнят Милен Фармер, группа «Кино» и «Джилла» на Ретро-ФМ.
1: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
2: Конечно, на большой вечеринке Ретро-ФМ. 7 мая. Ресторан «Альпенхаус».
1: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
1: Весь вечер безлимитный шведский стол.
2: И много-много подарков от «Ретро-ФМ».
1: Начало в 6 вечера.
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка. Танцуют все.
1: 18+.
3: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 40 минут теряют на внутренней стороне КАТ Ивантово мосту от Мурманского шоссе до Софийской. Также более получаса потребует проспект Стачек от Комсомольской площади до Автомобильной улицы. Не торопятся Ивановская и Невский. Путепровод от Володарского моста до Софийской. Скорость всего 8 км в час. Проезд 16 минут. И чуть быстрее едут по Пироговской и Выборгской набережным от Финляндского проспекта до Кантемировского моста.
1: Реклама.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет. Чинган Центр. Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
7: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
8: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Хороши французские песни, так это тем, что даже если в них поется о походе в супермаркет за картошкой, звучит это как настоящее признание в любви. Но что уж говорить, когда речь о них действительно идет о любви. Это Милен Фармер в завершении этого музыкального часа. 17:57 уже в северной столице.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество «Ретро-ФМ» Санкт-Петербург ВКонтакте. Погода на «Ретро-ФМ».
0: На улицах Петербурга сегодня хорошо, светло и тепло, солнечно, плюс 16 в эти минуты. А вот завтра нам обещают хоть и ясную погоду, без осадков и со слабым ветром, но будет прохладнее. В течение дня ожидаем от 7 до 10 градусов выше 0. Сейчас в городе на Неве, напомню, плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера – сделаем выгоднее. Ждем вас. Влада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладодефисцентр.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94.

0: Уж то-что, а ждать мы умеем, так сказать, жизнь научила. Хотя, что радует, есть такие вещи в нашей жизни, которые ждать не приходится. Например, утреннее шоу «Первая смена» всегда приходит по расписанию с 7 до 11. Каждое буднее утро в нашем эфире вас ждут интересные игры, шикарные призы, любопытные темы для обсуждения, свежие новости и, конечно же, лучшая музыка и искрометный юмор ведущих Саши Светлова и Риты Субботиной. Так что уже завтра с 7 до 11 подарите себе по-настоящему доброе и бодрое утро в компании «Первой смены» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Огонь!
9: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: море в мае месяце — это уже не просто слова из песни. Надеюсь, для большинства из вас, друзья, это уже вполне конкретный план. Это Юрий Антонов на Ретро FM и половина седьмого в северной столице. Самое время узнать последние новости. Их нам на Ретро-ФМ уже готов рассказать Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В Петербурге утвердили план празднования Дня Победы. Как сообщили сегодня в Смольном, 8 мая утром пройдет возложение цветов к мемориалам. Центральная церемония с участием официальных делегаций состоится на Пискаревском. 9 мая в 10 утра на Дворцовой площади начнется парад, затем по Невскому проследуют ветераны на ретро-технике и шествие бессмертного полка. Концерта на Дворцовой не будет, вечером состоится салют. В аэропорту Петербурга продолжаются отмены и задержки рейсов в Москву. Чуть ранее на вылет в столицу отменили 12, на прилет 8. Еще 7 задерживались с вылетом более чем на час, 3 вернулись. В обратном направлении опаздывали 6. Ранее в Пулково предупредили о корректировке расписания рейсов в Москву. Их связывают с ограничениями в воздушном пространстве столицы. Там с начала суток сбили 19 беспилотников. Тем временем в Минтрансе напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов. В ведомстве сообщили, что если рейс задержали более чем на 2 часа, пассажирам должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание. Если задержка длится от 8 часов днем или от 6 ночью, должны предоставить гостиницу. В России изменится правило сдачи экзамена на водительские права. Правительство одобрило новшество, которое вступит в силу с марта следующего года. Практически экзамен можно будет сдать не позднее, чем через 60 дней после теории. Раньше на это давали полгода. Если кандидат в водители не сдаст практику за полгода, ему назначат повторный теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения этого срока. Петербург не будет закрывать алкомагазины по примеру Вологодчины. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский. По его словам, пока нет задач по запрету, сокращению точек или времени продажи спиртного в Петербурге. Он также отметил, опыт в Вологодской области неоднозначен. Падения употребления алкоголя там нет, только снижение числа точек, которые торгуют спиртным. Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные маршруты на май. В ассоциации туроператоров сообщили, что это Турция и Египет. 10-дневная путевка на двоих в Турцию начинается по цене от 83 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. Речь об отелях 4 звезды по системе «Все включено». В сумму до 150 тысяч с перелетом можно уложиться в Таиланде, Вьетнаме, китайском Хайнане, индийском Гоа и на Шри-Ланке. И в завершении курсы валют. Доллар на среду 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Ретро FM.

0: «Сок на льду» звучит как название прохладительного коктейля, но на самом деле это инструментальная композиция ансамбля «Зодиак», которая сама создает температуру и поднимает настроение. Так что недалеко от истины. 18.43 в северной столице. Далее нам также поднимут настроение Крис Норман, Сергей Беликов и группа «Якида» на «Ретро-ФМ». Так что не отходите далеко, друзья.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более 40 минут потребует внутренняя сторона КАТ, Ивантовый мост от Мурманского шоссе до Софийской. А столько же теряют на проспекте Маршала Жукова и по путепроводе Автова от Кронштадтской до Ленинского. Не торопится сам Ленинский от Стачек до улицы Десантников. Едут со скоростью 9 км в час и теряют 15 минут. И еще медленнее продвигается Парашютная улица от Шуваловского до дороги в Каменку.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
8: На плюс. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
9: Где выгодно купить «Чинган», больше не секрет. «Чинган Центр». Автопортрет.
10: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
11: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры 27 метров. Подарок при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
14: Как бы радио.
13: Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое не нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ «Октябрьский». Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Ночные охотники – это уже давно не про романтику, а про людей, которые после 10 особенно бодро идут к холодильнику. Днем держались, были разумными, а ночью вдруг начинается этот тихий гастрономический рейд. Очень жизненный жанр, между прочим. Крис Норман на Retro FM. Меня зовут Вадим Крылов. 18:57 уже в Северной столице.
1: Погода на Retro FM.
0: На улицах нашего города по-прежнему солнечно и тепло, плюс 12 в эти минуты. Завтра нам обещают малооблачную погоду, обойдется без дождя, и ветер тоже будет слабым. Что касается температуры воздуха, завтра будет прохладнее. Ожидаем в течение дня от 7 до 10 градусов тепла. Сейчас в Петербурге плюс 12.
2: Реклама.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООС и ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
7: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Поехали декларация на наш.дом.рф.
8: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
9: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Гии Эрадзе. Королевский цирк». 7-812-660-5004-0+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: не забывает. Конечно, красивая просьба, но у нас, людей взрослых, память и так забита под завязку. Там и пароли, и списки покупок, и кто кому что обещал еще в прошлом месяце. Так что, если вас помнят без напоминаний, друзья, это уже почти любовь. Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ, 19.16 в Петербурге. С вами Вадим Крылов. Продолжать будем в том же бодром музыкальном духе, но уже под лучшие хиты Тины Тернер, группы Dire Straits и нашего любимого итальянца Пупа. Не отходите далеко.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце?
3: Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так,
4: Амос Кэтмен.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: вы.
1: Есть такие выражения, которые мгновенно цепляют наше воображение. Деньги ни за что, как раз из таких сразу теплеет на душе и начинает казаться, что где-то такая вакансия все-таки существует, просто от нас ее тщательно скрывают. Это группа Dire Straits на Retro FM и 19.30 уже в Петербурге. На Ретро-ФМ итоговый выпуск новостей. В студии с ним Влад Егоров.
2: Здравствуйте. В Петербурге могут увеличить число точек бесплатного Wi-Fi. О том, что власти прорабатывают такой вопрос, сообщил сегодня спикер ЗАГС Собрания Александр Бельский. И сегодня же Комитет по информатизации и связи предупредил, что в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий с 6 по 9 мая возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета. Меры необходимы для обеспечения безопасности. А в Комитете по вопросам законности рассказали об особых мерах безопасности на акции «Бессмертный полк». Его шествие пройдет в День Победы в очном формате. На него нельзя будет проносить воду, алкоголь, еду, пауэрбанки, а также флаги других государств. Кроме того, будет перекрыта вся центральная часть города, некоторые станции метро закроют на выход. Шествие «Бессмертный полк» начнется в Петербурге 9 мая в 12.30. В России могут вдвое поднять штрафы за овербукинг. С предложением выступили в Госдуме. Речь о случаях, когда пассажиру не хватает места на авиарейсе из-за того, что перевозчик продал больше мест, чем вмещает самолет. Сейчас штраф до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении до 50. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически и напрямую выплачивать пассажиру компенсацию – половину суммы штрафа. Искусственный интеллект научит проверять товары на маркетплейсах. Он станет выяснять, насколько товар соответствует прикрепленному сертификату или декларации. Об этом сообщили в Росаккредитации. С октября размещение ссылки на документ об оценке соответствия станет обязательным для карточек товаров на маркетплейсах. Чтобы не проверять миллионы позиций вручную, этим займется ИИ. Мера защитит покупателей от подделок. В центре Петербурга станет чуть меньше парковочных мест. Больше их не будет на Думской улице. Распоряжение об этом выпустил Комитет по транспорту. Ранее городские власти сообщали о планах сделать некогда известную барную улицу Думскую пешеходной, чтобы превратить ее в общественное пространство. Эти работы рассчитывают начать уже в нынешнем году. Пешеходной должна стать и перинная линия, параллельная Думской улице. На Земле ближайшей ночью ожидается пик метеорного потока «Майские аквариды». Как рассказали астрономы, с 3 по 10 мая идет его широкий максимум – до 30 метеоров в час, а в ночь с 5 на 6 мая – до 40. Лучшее время для наблюдений – с 2 ночи до 4 утра. Смотреть нужно в сторону юго-восточного горизонта. По словам астрономов, «Майские аквариды» – один из самых ярких метеорных потоков года. Его метеоры оставляют длинные следы. И в завершении курсы валют на завтра – доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Retro FM.

0: Звезды хороши тем, что ими всегда приятно любоваться, но еще приятнее, друзья, оказаться к ним поближе, например, в круизе Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых суперзвезд групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Еще раз от всей души поздравляем всех победителей.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более получаса теряют на внутренней стороне КАТ Ивантовом мосту от Мурманского шоссе до Софийской. 18 минут отнимут Ириновское и Рябовское шоссе от Наставников до улицы Коммуны. И медленно продвигаются 8-я и 9-я линии Васильевского, а также Уральская улица от Большого проспекта Васильевского острова до Железноводской улицы. Скорость потока 7 км в час, время проезда 15 минут.
2: Реклама.
1: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефиссцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355. Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% плате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И раз, и два.
4: Ну, нет.
3: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
6: На плюс. В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Гии Эрадзе. Королевский цирк». +7 812 660 5004 плюс.
7: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
8: Стану твоим ангелом.
7: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте aloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Есть люди загадки, есть отношения загадки, а есть особенно тяжелый жанр. Женский ответ нормально. Вот там уже и шифр, и глубина, и многослойный смысл. Расшифровка доступна не всем, но желающие, как мы понимаем, не переводятся. Ник Кершоу завершает этот музыкальный час со своей знаменитой песней, которая так и называется «Загадка». Меня зовут Вадим Крылов, 19:55 уже в северной столице.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улицах Петербурга по-прежнему солнечно и довольно тепло, плюс 13 в эти минуты. Завтра нам обещают малооблачную погоду. Обойдется без дождей, ветер, если и будет, то будет слабым, но будет прохладнее, чем сегодня. Синоптики обещают нам в течение дня от 7 до 10 градусов со знаком плюс. Сейчас в Петербурге плюс 13.
2: Реклама.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+. Если

0: портрет.
1: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Ченган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Ченган-центр «Автопортрет».
2: «Азест-Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: Ну что же ты, универсальная фраза для личной жизни. Ею можно начинать разговор, заканчивать спор и сопровождать мужскую попытку все объяснить в двух неубедительных предложениях. Очень емкая романтическая формулировка. Это группа «Ласковый май» на Ретро-ФМ 2018 Северной столицы. Меня зовут Вадим Крылов. Всем желаю добрейшего вечера в нашей музыкальной компании, друзья, которые уже с минуты на минуту появится дуэт Modern Talking, Рафаэла Кара и Владимир Высоцкий. Так что оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

0: которые сразу улучшают настроение. Отпуск, море, выходной и аэропорт уверенно стоит где-то рядышком, потому что дальше жизнь обычно становится теплее, легче и заметно фотогеничнее. Это Александр Барыкин на Ретро-ФМ, 20.43 уже в северной столице. И буквально через минутку-другую к нам также обещали присоединиться Сиси Кейч, Виа Добрые Молодцы и Фэнси на Ретро-ФМ.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 15 минут теряют на Шлиссельбургском проспекте от Прибрежной улицы до проспекта Советского. 12 минут отнимут Ириновские и Рябовское шоссе от Наставников до улицы Коммуны. 10 минут теряют на внутренней стороне КАТ от Обуховской обороны до Софийской улицы. Такая же точная ситуация на Садовой от Гороховой до Никольского переулка. И 7 минут отнимет проспект маршала Жукова от маршала Казакова до Ленинского.
2: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Хорошие парни побеждают только в кино, поет Сиси Кейдж на Ретро-ФМ. Ну а в жизни побеждают те, кто к 9 вечера уже все отложил и настроился на полноценный активный отдых, потому что ровно с 9 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ, радиоверсия, 3 часа суперхитов, под которые точно не соскучишься, в уникальном супермиксе звучат они, друзья, для вас и вашего отличного весеннего настроения. Так что уже сейчас зовите тех, кто рядом, делайте громче Ретро-ФМ. Ну а я, Вадим Крылов, пожелаю вам отличного танцевального отдыха и прощаюсь с вами до завтра, 20.56 уже в Петербурге.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улицах нашего города плюс 10. Завтра нам обещают малооблачную погоду. Обойдется без дождей. Ветер будет, но будет слабым. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 7 до 10 градусов выше 0. Сейчас в городе на Неве, напомню, плюс 10 градусов.

0: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно самому при этом остаться счастливым. Но если потом с легкостью напеваешь какой-нибудь мотив, значит, все прошло замечательно. Это легкая песня женского трио из Германии «A la carte» для подобных моментов, как мне кажется, очень даже подходит. 21:16, время московское, меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Ну а далее на вечеринке Ретро-ФМ Санта Эсмеральда, Татьяна Овсенко и Pet Shop Boys. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Круиз Ретро-ФМ. Выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправиться в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 2 на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Как шутят люди, хорошо знающие Индию, Бомбей – это город, где количество людей на квадратный метр превышает здравый смысл. Зато там не скучно. И на нашем танцполе тоже нет места скуки, друзья. Экзотик поп-дуэт «Кармен» на вечеринке «Ретро-ФМ» уже скоро сменят группа «Мираши» и трио «Арабески». Без 19.9 в столице продолжаем танцевать.

0: Дизайнерской бывает не только одежда, но и музыка, в чем нас уверяет группа Lips Incorporated. Ну, что касается моды, главное не забывать, что граждане, которые носят вещи с надписью «Fashion», выглядят не очень-то модно, а с надписью «Sport» не очень-то спортивно. Хорошего вам вкуса в выборе одежды и музыки, друзья. 21.56 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения на вечеринке «Ретро-ФМ».
1: Погода на «Ретро-ФМ».
2: И несколько слов о погоде в Петербурге. Ближайшей ночью дождей можно не ждать, будет умеренный западный ветер и около 4-6 градусов тепла. Завтра все так же без осадков и умеренный ветер, к вечеру он ослабнет. Давление останется в норме. День окажется довольно солнечным, но воздух сильно не прогреется. Будет не больше плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Как здорово иметь богатое воображение. Закрыл глаза и тут же оказываешься в месте, где и хотел оказаться. Отличный способ отвлечься от чего-нибудь рутинного, о котором о способе нам напомнила группа Ace of Base на вечеринке Retro FM в 22:17 по московскому времени. Далее продолжим танцевать под Жанну Фриске и Бонни М. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

Группа Queen и песня о том, что в нашей жизни в некоторых случаях не обходится без частички волшебства. Хотите верьте, хотите нет, но те, кто сталкивался с этим, однозначно подтвердят. 22:43 в столице, вечер вторника, проводим под волшебную, по силе воздействия, танцевальную музыку на вечеринке Retro FM. Продолжение буквально через пару минут.

0: отличие от Дон Кихота, герой этой песни, как, впрочем, и от других настоящих рыцарей, которые ведут аскетичный образ жизни, настоящий Дон Жуан, который ведет светский образ жизни, должен одеваться не просто со вкусом, но еще и очень быстро. Впрочем, это уже, друзья, другая история. Группа Neoton Family на финише этого танцевального часа в столице 2255. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вторничной вечеринке Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
2: И несколько слов о погоде в Петербурге. Ближайшей ночью дождей можно не ждать, будет умеренный западный ветер и около 4-6 градусов тепла. Завтра все так же без осадков и умеренный ветер, к вечеру он ослабнет. Давление останется в норме. День окажется довольно солнечным, но воздух сильно не прогреется. Будет не больше плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Кали Миноук с приветом из 90-го года, с песней, которая призывает немного вернуться назад во времени, чтобы найти нужный тебе стиль музыки. Песня, которая, по сути, вернула стиль диска в популярную музыку. Бодро и энергично проводим последние часы вторника на танцполе вечеринки Ретро-ФМ, пляшем под любимые мелодии, подпеваем нашим любимым артистам. Далее с нами Джипси Кингс и «Ласковый май» 23.16. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. We'll be right back.

Максималисты, как правило, достигают в жизни фантастических результатов, придерживаясь правила, что в любом деле нужно выкладываться на все 100%. Ну, в танце, всемирный день которого мы отмечали неделю назад, в минувшую среду, на все 150. Тут халтуре не место, особенно когда танцуешь с партнером. 23:41 в столице, вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: Ох, и модная в свое время была песня, да, собственно, и сейчас таковой остается актуальной, тем более, что как раз про моду в ней и поются, а хорошая музыка никогда из моды не выйдет. Мадонна в завершении сегодняшней вечеринки Retro FM 23.55. В столице я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь до завтра, ну а ночь со вторника на среду с вами встретит Андрей Мареев.
1: Погода на Retro FM.
2: И несколько слов о погоде в Петербурге. Ближайшей ночью дождей можно не ждать, будет умеренный западный ветер и около 4-6 градусов тепла. Завтра все так же без осадков и умеренный ветер, к вечеру он ослабнет. Давление останется в норме. День окажется довольно солнечным, но воздух сильно не прогреется. Будет не больше плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: обратите внимание, друзья, как классно начинается день. Сразу приглашение к путешествию, причем далекому-далекому и, конечно же, увлекательному и музыкально весьма привлекательному. Дуэт Мэй вот на Ретро FM, 0 часов и 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброй ночи, друзья. Расскажу буквально в двух словах, что интересного ждет нас здесь на Ретро FM совсем скоро. Дуэт Баккара, еще один музыкальный дуэт Леонид Агутин и Томас Невергрин и группа Queen во всей своей красе и во всем великолепии.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

сидеть на облачке, болтать ногами от счастья. Самое удобное место, самое отличное времяпрепровождение, самый отличный образ действия. Брайан Адамс на Ретро FM. Именно о таком проявлении счастья, то, что у нас называется седьмое небо, а здесь девятое облако. 0:42 в столице. Дальше группа Смоки, Пьер Гроскаля и Александр Барыкин.

0: Уж дождей-то мы перевидали, видимо, невидимо, в том числе и майские дожди тоже грели душу нам своим присутствием в нашей жизни. Группа Смоки на Ретро FM, их версия знаменитой криденсовской песни в 0 часов и 55 минут. Друзья, вне зависимости от того, какая погода сейчас у вас за окном, желаю мира, по крайней мере, в душе, ну и самочувствие тоже, как минимум, неплохого.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе без осадков дует умеренный западный ветер. До утра около 4-6 градусов тепла. Утром и днем все так же, без дождей и умеренный ветер. К вечеру он ослабнет. Давление останется в норме. День окажется довольно солнечным, но воздух сильно не прогреется. Будет не больше плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: где же нам еще оставаться супер смелыми, как не в мечтах? Тым-тыгдым-тыгдым-тыгдым. Вот никогда в жизни не решился бы человек сесть верхом на лошадь. А в мечтах, да уж тем более в песнях, да пожалуйста, вперед! Эге-гей, поскакали! 1:17 в столице. Это группа «Электроклуб» и Виктор Салтыков на «Ретро-ФМ». Меня зовут Андрей Мареев. Дальше услышим Юрия Антонова, группу «Моджо» и Криса Ри.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Спасибо.
1: Мне вот на этом моменте всегда хочется сказать не то, что редкий, редкостный. Да, да. А вдруг все-таки в кино? Вдруг все-таки не на работе? Что делать тогда? Какую песню писать в ответ? Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ в 1 час и 42 минуты. Дальше, друзья, к вопросу о песнях. Они будут. Услышим Сиси Кейдж, группа Стас Намина и блюсистом на Ретро-ФМ.

0: Ну, в общем, мысль не новая. Танцуй, пока молодой. Веселись, пока молодой. Ну, а дальше уже начнутся заботы, которые будут отвлекать от веселья. Ну, это если очень мягко говорить о том, что ожидает взрослого человека на протяжении его жизни. Сиси Кейдж на Ретро FM в 1:56.
1: Погода на Ретро FM.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе без осадков дует умеренный западный ветер. До утра около 4-6 градусов тепла. Утром и днем все так же без дождей и умеренный ветер. К вечеру он ослабнет. Давление останется в норме. День окажется довольно солнечным, но воздух сильно не прогреется. Будет не больше плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Вот мы с вами развлекаемся, отдыхаем. Ну, кто-то там работу работает, а люди суровым ночным делом заняты. Охотятся по ночам. Причем на кого охотятся, молчат, потому что тайна сие велика есть. Крис Норман на Ретро FM. 2 часа 17 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброй ночи. Чем бы вы ни были заняты, скоро Джеймс Ласт, Игорь Тальков и Мауро.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

приятно, когда вокруг тебя люди, с которыми тебя связывает нечто общее. Годы, проведенные, допустим, в детском саду, в школе, в институте, работали вместе, служили. Ну вот именно такая связь эмоционально пульсирует в этой песне группы The Connells. В 2 часа и 41 минуту эта потрясающая песня звучит здесь на Retro FM. К вопросу о потрясающих песнях, друзья, дальше Абба, Джилла, Евгений Белоусов. Совсем-совсем скоро. Не пропустите, будьте рядом.

0: И вот как-то грустной ноткой прослеживается основная мысль, а мы играли в ту игру победителей, в которой просто не предусмотрено. Абба на Ретро-ФМ в 2 часа и 55 еще минут. Доброй ночи всем без исключения. И пусть в вашем случае, друзья, игра предусматривает и выигрыш, и как минимум моральное удовлетворение.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе без осадков дует умеренный западный ветер. До утра около 4-6 градусов тепла. Утром и днем все так же без дождей и умеренный ветер. К вечеру он ослабнет. Давление останется в норме. День окажется довольно солнечным, но воздух сильно не прогреется. Будет не больше плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.